Честно говоря, не знаю, как насчет любви сейчас, нашли мы ее с вами или не нашли, но то, что лето нашли, встречаем его на русском радио вместе, это факт. А любовь, если что, кто потерял, еще обязательно найдем, не переживайте. Дней летних теплых у нас еще очень-очень много. Только все начинается, обязательно сложится, так как мы загадали. Верю в это и знаю точно, так у каждого из нас и будет. Илья Крылов на летнем русском, всем большой привет и возвращаемся к любимой красивой музыке.

0: скучаешь.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
0: Русский.

0: Кто-то на счастье нити на запястье повязывает, кто-то делает это, когда боится что-то забыть, еще крестики люди на руке рисуют, точки такие большие, жирные-прижирные. Ну а что? Способ проверенный, давнишний, понятно, что напоминалку можно в телефоне сделать, звуковую, графическую, а вдруг вот телефон выключится в самый неподходящий момент, и все, важное не увидел, забыл, а тут все на коже перед твоими глазами.
1: На русском радио Илья.

уже правило три, важных слова одна, что и оставлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворится.
1: Четвертое место золотого граммофона на этот момент. Песня Мока на Мота «Намек на нас». Давайте поможем Матвею дотянуться до самой вершины хит-парада. Началась новая музыкальная неделя, и мы ее с вами делаем. Пишем историю золотого граммофона. Голосуем за любимых исполнителей и их прекрасные композиции. Заходите прямо сейчас на сайт rosradio.ru и поддерживайте звезд русского радио. И вы к ним с любовью, и они вас очень сильно любят, дорогие поклонники.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: правда белоснежная. Только стемнело, уже рассвело, а там, где сейчас белые ночи, вообще не темнеет, и гуляй всю ночь, как белым днем до утра. Спать не хочется, настроение летнее, и все будет хорошо. И сегодня 1 июня, и так каждый летний день. Ну а мы, Русское радио, конечно же, все лето будем рядом с вами, так что берите нас с собой абсолютно везде, и на дачу, и на прогулку, и на море. Идеальное лето. Русское радио, и вы в центре внимания, в самых классных местах.
1: На Русском радио Илья Крылов.

Я, Крылов Илья, представляю, как кто-то из вас сейчас на пробежке, в наушниках слушает русское радио, свежий воздух в лицо, вы ускоряетесь, молодцы, отличного забега, не теряйте скорость под хит «Бумажный змей» Александра Панайотова и Алисы, послушаем Юлю Савичеву, новую песню группы «Серебро», девчонки сами ее презентуют на русском, ну а сейчас не только «Быстрее и сильнее», но и «Выше» с командой «Корни».

Летели на русско-родинных крыльях лета, кто куда, кто на работу сегодня в этот понедельник, кто на учебу, у кого-то и вовсе экзамены. Ребята, важно их не провалить, все сдать, написать. Ну а кто-то в первый день лета, точно везунчики из нас, если в отпуск вы сегодня отправились на недельку, а может быть и две недели вы о работе не будете вообще вспоминать, расслабляться и отдыхать. Значит, и вам просто так мы дарим лето на русском радио вместе с Филиппом Киркоровым. Меня зовут Илья Крылов. Всем большой летний привет!

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Зажигаем вместе с вами этот новый день. Да что там день, друзья? Новый сезон зажигаем. Самый долгожданный, самый теплый, солнечный, непредсказуемый на разные сюрпризы, улыбки, подарки, любви и постоянный поиск счастья в каждом денечке лета. Да, сегодня 1 июня на календаре. Русское радио всех поздравляет с началом лета. Мы приготовили для вас очень много приятных моментов. Этим летом будем вас удивлять, дарить наши классные подарочки. Так что наберитесь терпения. Скоро все вам расскажем в эфире.
1: На русском радио Илья

для этого русское радио и существует, чтобы никто из вас не чувствовал себя одиноким, обделенным вниманием. Всех согреем вас, порадуем, но сейчас еще и разбудим в 5:28 по Москве. Утро доброе, с вами я, Крылов Илья, и давайте потанцуем, взбодримся вместе с Владимиром Киселевым и Артуром Пирожковым. Подумаем, где будем мы в этот первый летний день, Стас Пьеха уже решил, где будет он время проводить. Ну, а сейчас немного лирики от Маши Вебер. Делаем громче песню «Гори».

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Да все нормально.
2: Что?
1: А что?
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Отдам долги в хорошие руки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: кому что нравится в этой жизни. Дождь, который падает тихо с неба, а окно в доме потеет, а ты сидишь у окна и пальцем на стекле запотевшем картинки рисуешь, думаешь о чем-то, ждешь кого-то. Но если дождь вам даже теплый, даже летний, вообще не нравится, ну тогда давайте пожелаю безоблачного, ясного неба, чтобы солнце светило обязательно, и душа ваша тоже, как солнце, сегодня лучами переливалась.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

запасом, как говорится, если что лишнее, с кем-то другим поделимся, кому не хватает и очень-очень нужно. Это настроением самым классным летним с вами делюсь сегодня я, Крылов Илья. Встречаю и отмечаю с каждым слушателем русского первый день лета, как мы его ждали, да, мечтали о лете. И вот оно уже в нашей жизни. Любой человек, мне кажется, готов сейчас сказать «Я люблю тебя, лето», так, вот прям до луны и обратно.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики,

0: Комсомольском радио Илья Крылов.
1: 6:19 в Москве. Доброе утро, друзья, и самого теплого солнечного дня всем, кто сейчас наслаждается летом. А в это время года между нами что? Правильно, между нами только лав. Продолжение моей мысли будет в песне Дмитрия Колдуна. Добавим ритма вместе с группой «Винтаж» и споем хит «Кукла» с Иванушками ровно через 3 минуты на русском радио. Засекайте время.

0: Я, конечно, прекрасно вас понимаю, как невыносимо просыпаться утром в понедельник. Еще вот вчера и позавчера мы отдыхали, наслаждались выходными, а сегодня уже надо идти на работу, учебу, да и просто по каким-то делам важным и не очень. Ну и ладно, пойдем, тем более, что русские перцы скоро нам помогут. С ними, вы знаете, весело шагать по русско-родинным просторам. Ну а я на сегодня завершаю свою работу. Всем пока и еще раз с первым днем лета.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости. На русском.
1: Студия с новостями, Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня социальный фонд начнет принимать заявления на семейную выплату. Подать документы можно через госуслуги. В большинстве случаев дополнительные справки не потребуются. Уплаченный в прошлом году налог будет пересчитан по ставке 6%. На выплату имеют право родители двух и более детей. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе проживания. Также сегодня стартует основной период единого госэкзамена с испытаний по химии, литературе и истории. В Рособорнадзоре уточнили, что экзамены организованы во всех регионах страны и в образовательных организациях за рубежом. Для проведения аттестации задействовали около 3500 пунктов и более 110 тысяч сотрудников. Для успешной сдачи установлены минимальные пороги. По истории и литературе необходимо набрать 32 балла, по химии – 36. В Госдуме предложили сделать 1 июня выходным днем для родителей с детьми. По словам парламентариев, такая мера позволит укрепить семьи. Депутаты предлагают внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс и предоставить работникам, имеющих детей в возрасте до 18 лет, один дополнительный оплачиваемый выходной день для проведения мероприятий, связанных с Международным днем защиты детей. Но в Крыму и Краснодарском крае сегодня стартует курортный сезон. По сообщениям властей, они полностью готовы к приему туристов, а эксперты отмечают, что турпоток в регионы этим летом вновь может заметно вырасти. Об этом говорит уже сейчас наблюдающийся спрос. Погода в начале июня обещает быть солнечной. Море, по данным синоптиков, вскоре прогреется до комфортных для купания 23 градусов. У меня все к этой минуте. 7 часов 2 минуты в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Ну давай, взлетай, долетай!
2: Опаньки! Нет, нормально, хорошо сказали. Ты давайте еще раз. 3-4. Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые, привет, замечательные! Сколько пробок-то сейчас с утречка!
3: А лето, Антон.
2: Лето на улице, первый день, с днем защиты внутренних детей,
1: которые
2: у нас с вами, да.
3: И внешних детей, кстати, тоже надо защитить, конечно.
2: Господи, сейчас я утру.
3: Ну и вообще, сегодня мы поздравляем вас, дорогие детишки, с вашим праздником! С началом летних каникул!
1: Ура!
2: Ура, товарищи! Кто учится, знаете, во всяких лицеях, тоже потерпеть пару дней осталось. Добро пожаловать в нашу песочницу, главная песочница страны сегодня. Русский перс на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, привет!
3: Антон, мы как три вот этих буквы, которые школьники терпеть не могут? Е, Г и Э.
2: А нас, значит...
1: Я думала, а было ГД.
2: Нет, нас начали писать на заборах, это классно, да.
3: Ага. Давайте, ребят, я вам желаю всем 100 баллов сегодня по химии.
1: Да, сдавайте, и не только по химии, по
3: что
1: всем
3: там,
1: предметам, которые сегодня есть.
3: Что там сдаете сегодня, да.
2: Короче, если дымиться начнет, ребят, извините, вот вы не сдавайте дальше, все нормально.
3: Антон, мы умеем тушить песком.
2: Да?
3: Конечно.
1: И не только.
3: Засыпем.
1: У тебя много же высыпалось уже.
2: У меня нет, подожди, я в мешочке я собираю, рядышком откладываю, все хорошо.
1: Но ты еще не только песочек рядышком откладываешь, а 10 тысяч рублей я вижу рядышком лежат.
2: Десяточку я принес, конечно, я копил все выходные.
3: Ты старатель, просто ты его вымывал из реки.
2: Старательно вымывал старатель, да.
3: Ну что, друзья, у нас игра против правил, у нас перченый гороскоп.
2: Да вообще много интересного, в принципе.
3: А еще игрушка «Слово не воробей».
2: Вылетит, не поймаешь.
1: Ну и песни, наша любимая музыка здесь, на русском радио.
2: Понеслось.
0: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио.

0: Прям радио.
1: Ну, начинать будем мы со вкусных новостей, дорогие друзья. Значит, мега-гигантскую пиццу испекли кто? Итальянцы? Нет, белорусы.
2: Молодцы.
3: И это нас не пригласили.
2: Традиционное белорусское блюдо.
1: Это, кстати, на самом деле пиццу изобрели белорусы.
2: Да,
1: и спагетти, и креветки, это понятно.
2: Креветки, да.
1: Значит, естественно, получилось что? Получилось почти 6 метров теста с начинкой из колбасы, сыра и курицы, понимаете? Вкусняшка. Разработку уже готовы занести в Книгу рекордов страны. Всем, кто присутствовал при этом, досталось по кусочку этого вкусного блюда. Но так вот, пицца. Ты представляешь, какое количество людей просто пришло для того, чтобы... Ничего себе, ребята. Это что, это площадь? Нет, это не площадь, это еда, ребята.
3: Праздник живота.
1: Да.
3: Так, дорогая Беларусь, да. Пожалуйста, приглашайте нас в следующий раз на такие мероприятия.
2: Конечно.
3: Мы и проведем, да. И доедим.
1: Да, без разницы, есть пицца, нет пиццы. Но просто вот эта вот знаменитая тема ПП. Проведем и поедим.
3: Да.
1: Зовите.
3: Мы с Полинкой проведем, а Антон поест.
1: Так, стоямба. Вот это вот сейчас мне не понравилось. Подождите, это что это такое? Давайте я просто выйду поздороваюсь.
2: Да,
1: и
2: давай.
1: После фразы «Опаньки, я пойду есть, а вы будете работать там». Все нормально.
2: Мы не
1: хорошо.
2: Против.
1: Да, а то зовете на всякий фестиваль мусора вести вот это вот экологический. Зачем нам это нужно?
3: Нам нужны
1: фестиваль
3: рекорды.
1: Пицца нужна.
3: Да, да.
2: Сбережешь нашу фигуру.
1: Рекордом дадим свои имена.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: Рецепт.
1: Ну вот мы перченый гороскоп тоже переписывали всю ночь. Ничего не получается. Вот как звезды выпали,
2: да,
1: так вам и судьба предначертана.
2: Еще луна сегодня какая-то там, говорят.
1: Какая-то сегодня луна странная.
0: Да,
1: спалось тяжело.
0: Странная луна. Давай, астролог, поехали.
1: Итак, овны, сегодня вам стоит быть внимательнее к деталям. В них скрыты важные нюансы.
2: Тельцы, ваша открытость приведет к неожиданно полезному знакомству.
0: Ну, уважаемые близнецы, здорово. Вас ждет день уютных моментов и внутреннего спокойствия.
1: Раки, пора перестать сомневаться в том, что вы уже давно решили.
2: Львы, сегодня вам удастся превратить проблему в свое преимущество.
0: Дева, неожиданный вопрос заставит вас посмотреть на ситуацию под другим углом.
1: Под тупым. 123 да. градуса. Весны, сегодня вас ждут маленькие победы и приятные совпадения.
0: Ух ты!
2: Скорпионы, скоро состоится разговор, который многое прояснит.
0: Угу. Стрелец, сегодня особенно важно не сидеть на месте. Движение придаст силы.

0: уверенности.
1: Козероги, ваша настойчивость наконец-то начнет давать заметные результаты.
2: Водолеи, кто-то неожиданно вдохновится вашей смелостью.
0: Ничего себе, какой смелый. Рыбоньки, сегодня вам лучше не откладывать то, что можно сделать сразу.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
11: 0+. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Когда во время знакомства люди говорят мне «приятно познакомиться», я всегда отвечаю «не спешите с выводами». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом листят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: русском радио.
1: Ну что, знаете ли вы, где работают самые заботливые сотрудники?
2: Те, кто на русском радио.
1: О своих клиентах. Конечно, естественно.
3: Мы думаем о своих клиентах.
1: Но у нас не клиенты, у нас все-таки слушатели.
2: Да?
1: Да. А вот в Китае, в спортзале в обычном, произошел необычный казус. Мужчина пришел позаниматься и уснул на 7 часов. Представляете, прямо там в спортзале. Значит, сотрудники и другие спортсмены не стали ему мешать. И они даже до самого вечера, до закрытия, потом уже они тихонечко разбудили. А вы знаете, нам как бы домой хочется уже. И пока он спал, они его накрыли даже ковриком для йоги.
3: Интересно, каком...
2: ковриком для йоги, на котором занимались 15 лет все?
3: Вау. На каком тренажере можно уснуть?
2: На любом.
1: Да.
3: На какой удобный
2: на
3: самый?
2: На козле.
3: На козле.
1: Да. Самый удобный, на
3: ну, козла
1: можно
3: нет,
1: уснуть.
3: На тренажере.
2: Ну, для жима лежа.
3: Жим лежа, да.
1: Ну, вот эта платформа, которую ногами надо отталкивать. Я иногда тоже там засыпаю.
3: Да.
2: А во время толчка?
1: Во время...
2: Засыпаешь в толчке? Большой молодец. На самом деле, главное, что... А как не разбудить? Я тебе уроню гриф. Я вот давай вот без этого.
3: Ну, а кстати, да, в спортзале все время шумно.
2: Да. А в этот раз было тихо.
1: А он работает машинистом в метро, может быть.
3: Может быть.
1: Да? Едет на мытищинском вагоне.
3: А может быть, он в наушниках уже был, с музыкой, может.
2: Действительно, да.
3: И там как колыбель. А, там мы.
1: Или шумодав.
3: Нет, подожди. Под нас бы он не уснул.
2: Уснул, потому что для него мы вообще вечернее шоу.
1: Кстати, да.
2: Да. Вот, поэтому... Чо-хуй-хуй-хуй-хуй! Что переводится «Дамы и господа!»
0: Доброй ночи! Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: русском радио.
1: Ребят, вот я вам сейчас рассказывал, пока звучала прекрасная песня «Лондон-Париж», что у меня ощущение, что я с годами тупею.
2: Слушай, что у меня тебя. У нас с Полиной тоже ощущение, что ты с годами тупеешь.
1: Да, я поэтому как бы не стесняюсь в этом признаться. У меня прям вот вылетают целые пласты.
2: А мы их подбираем.
3: У одного песок, у тебя пласты.
2: Господи, будем строить.
3: Я боюсь, что у меня будет вообще со мной.
2: Жилой комплекс «Русские перцы». Песок, пласты.
1: И палки.
2: И палки. А палки от кого?
3: От меня, видимо.
2: Боже ж ты мой. Наломала ты дров за всю жизнь-то, жуков.
1: Мы построим из песка и палок в этом
3: доме. Ниф-ниф, наф-наф,
2: да, и слоган нужен для нашего жилого комплекса. Я тебя построил из того, что было. А потом неделю где-то руки мыло.
1: Из нашей троицы чур я наф-наф.
3: Я даже не буду.
2: Господи, боже, что было. У нас еще будет и не халя. Ну, мама ты, рот.
3: Так, слушайте, давайте возвращаться в ту самую колею.
2: Какую?
3: Ну, вот это слово не воробей, я напоминаю вам.
1: Я не люблю колейную дорогу.
2: Нормально, нормально. Он же, ты что, он же даже, когда лыжня была зимой, он поперек ехал, уехал в чащу.
1: Дорогие друзья, поэтому, если вдруг у вас с памятью все хорошо, пожалуйста, позвоните нам, продемонстрируйте ваши
2: способности. С памятью все хорошо. Ну-ка, телефон, Джоко, давай.
3: 8-495-995-1057.
2: Вот это я помню. Ты просто молодая, ты просто бесишь.
1: Вот телефон я помню.
2: Ой, слушай, ты кого? Давай, как меня зовут?
1: Антон Владимирович.
2: Молодец.
3: А нам нужно, знаете, сколько игроков?
1: Два. Надо два.
3: Молодцы. Все, звоните.
1: Вот первый уже звонит. Сейчас, Антон, бери.
2: А второй идет.
0: Главное. Утреннее шоу страны. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Аксадит с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать? Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: Слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей.
1: Хотя, может быть, и воробей, дорогие друзья. Почему бы и нет? Да. У нас, значит, дозвонились два парня. Красивых.
2: Мужская мощных. Битва.
1: Да, мужская битва. Сначала дозвонился Евгений из Санкт-Петербурга. Евгений, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгений.
1: И сразу же за ним из Раменского дозвонился Игорь. Вот, тоже Игорь. На победу. Игорь, привет.
4: Игорь.
3: Привет-привет.
4: Привет-привет.
1: Вот, Игорь и Евгений, можете поздороваться интеллигентно друг с другом.
3: Да, доброе утро.
2: Доброе утро. Ой, как доброе вас утро. Отличать-то теперь по голосам, непонятно.
1: А все, это как какое-то самое хор турецкого.
2: Да.
1: Все, понимаешь, сейчас начнется.
4: Разберемся.
1: Давайте, правила.
2: Итак, правила такие. Сейчас вы, дорогие Евгений и Игорь, будете петь по очереди песни, в которых встречаться будут разные цвета. Любой цвет. Красный, зеленый, черный, белый. Угу. Любой цвет, вот который есть в песне, вот, пожалуйста, пропойте нам. Мы не принимаем ответ, если вы нам просто декламируете стихотворение. И если вы собьетесь, то до первого проигрыша
1: играем. Да,
4: давайте.
1: Да. Ну, вы же вокально подкованные.
4: Конечно. Я думаю, что все уже в 7 утра по Москве распелись.
1: Да.
2: Да, столько песен.
1: Никогда не думал, что я двояко это произнесу. Согласны ли вы, Евгений и Игорь? Значит, кто начинает?
4: Так.
2: Евгений.
1: Евгений, Женя, давай.
5: Цвет настроения синий. Твои макини, а в руках бикини.
2: Да, есть такая песня летняя.
1: Евгений, мы будем рассчитывать это, как признание.
2: Но Минздрав не рекомендует, если что.
1: Да, он не рекомендует. И Минздрав, и Роскомнадзор. Да. И мартини, и бикини в руках.
4: Бикини можно, ладно.
2: Мы вас предупредили, если что.
1: Игорь, давайте.
3: За глаза твои карие.
1: Молодец, Игорюха, это прям наша песня.
2: Есть, хорошо.
1: За улыбку.
4: Евгений.
1: Женька, давай.
5: Оранжевый подсолнух, оранжевое небо.
2: Есть,
5: оранжевое...
2: принято.
1: Ты умничка.
4: По оранжевый верблюд.
1: Игорь. Сам такой, да.
3: Черные глаза, умираю, черные
4: да,
3: глаза.
4: Не, черные
1: ну, Игорь,
4: глаза.
1: Что это? Черни глаза, обнимаю вы.
2: Умираю, черные глаза.
1: Это же Айдамир Мугу и Руслан Тлебзу поют. Ты что, это же, ну,
2: да. Игорь, давайте уже соберитесь и пойте прям вот как Женя, потому что у Жени очень хорошо получается, а вы пока еще чуть-чуть не дотягиваете.
4: Евгений, ваша очередь.
5: Да, белые розы, беззащитные шипы.
2: Принято, да. Так,
1: молодец,
2: Игорь.
1: Хорошо, Игорюш.
3: Так.
2: Нет, времени на раздумье у нас нет. Игорь, раз. Игорь, два. Игорь на веревочке.
4: Игорь уже на веревочке.
1: Игорь, ты нормальный?
4: Подожди, поет что? Уже.
3: На большом воздушном шаре.
1: Это любимая песня Жуковой. Ты
4: обожаю,
1: че? Это же,
4: да. Конечно.
2: Так, Игорь, ну вы нам спойте, не читайте
1: да
2: стишок.
1: Он спел нормально,
4: спел,
1: ну что ты,
4: нормально,
1: что?
4: Нормально, засчитано. Евгений.
1: Рэп. Он спел елку лучше, чем елка. Давай, Жень.
5: Миллион, миллион, миллион алых роз.
2: Да.
1: Это прищепка.
4: Хорошо, Игорь, теперь ваша очередь.
3: Я помню белые обои, черные.
4: Да.
1: Отлично, молодцы.
2: Помним такую,
1: молодцы,
2: да. Помним эти белые обои. Хорошо, дальше. Да. Евгений.
5: Сиреневый туман.
1: Над нами проплывает. Так,
2: конечно.
1: Давайте ускоряемся.
2: Игорь, раз.
3: Желтые тюльпаны.
2: Вестники разлуки.
4: Хорошо, Жень.
5: Голубой вагон бежит, качается.
4: Отлично. Молодцы.
2: Так, Игорь.
4: Когда там уже закончится-то все?
1: Игорюша, раз, два, три, четыре.
2: Игорь, вы здесь?
1: Пять.
4: И Евгений выиграл.
2: Долго ищите
4: долго,
2: песню.
4: К сожалению, уже.
1: Ну, слушай, ну, на самом деле... Молодцы,
4: ой,
1: молодцы.
4: Так?
1: Женька побеждает
5: да.
1: Из Санкт-Петербурга. Скоро у него гастрольный тур со всеми песнями. Вот, все цвета
5: да,
1: разные.
5: Поедем.
2: Цветные
5: поедем.
2: Песни.
1: Цвет...
2: Ну
1: да.
2: Что, Евгений,
1: да.
2: Мы вас поздравляем. Вам достается прямо сейчас классная фирменная летняя колонка от Русского радио на пикнике. Самое то.
4: Мы вас здесь... поздравляем. Хорошего понедельника и прекрасного лета.
1: Ура!
4: Пока!
0: Слово не воробей на русском радио.

0: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
0: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок +7 878 235 76 55.
4: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
5: Утром у женщин куча проблем. Подобрать туфли, платье, сумочку. Проблема мужчин – найти второй носок.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
7: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кредиты в цифровых рублях, возможно, начнут выдавать уже с 1 сентября. В эту же дату цифровой рубль станет массовым. Об этом сообщил председатель Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии Петербургского международного экономического форума. Он также отметил, что благодаря данному проекту интерес к цифровому рублю возрастет. При этом подключение цифрового рубля является добровольным. И к другим темам. Сегодня вступает в силу распоряжение правительства о концепции развития первой помощи до 36 года. Программу подготовили для широкомасштабного обучения людей навыкам оказания первой помощи и их практическому применению. Для школьников и студентов будут проводить тематические олимпиады. А педагогов и воспитателей обяжут проходить подготовку и регулярно повышать квалификацию по оказанию первой помощи. Аэрофлот возобновил регулярные рейсы из Москвы в Дубай. В июне полеты будут выполняться один раз в сутки. С 1 июля авиакомпания планирует увеличить частоту рейсов до двух раз. В марте государства Ближнего Востока закрыли воздушное пространство в связи с военной операцией Израиля и США против Ирана. Ограничения действовали в том числе в Иране, Израиле, Ираке, в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным исследования Высшей школы экономики, внедрение искусственного интеллекта способно трансформировать в экономике России треть рабочих мест, что говорит об умеренном потенциальном воздействии этой технологии на рынок труда. Наиболее надежно застрахованы от рисков сельское хозяйство, строительство, образование и здравоохранение. При этом доля рабочих мест, которым могла бы угрожать полная автоматизация, составляет менее 1%. 8:02 в Москве. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, первый день лета. Мы продолжаем прямо здесь, 8 часов 2 минуточки. Главное на главном тут, а здесь Полина Жукова, здесь Дима Морозов. Меня Антон Юрьев зовут. Люди, с праздничком, лето наступило.
2: Доброе утро.
3: Мне не верится, что мы добрались все-таки до 1 июня.
1: Доползли.
2: Сколько мы дней считали.
3: Да. Мы из сугробов зимой выбирались, чтобы добраться все-таки
1: до лета. А я считаю, не до нашей встречи.
2: Охудели мы.
1: Нет.
2: Ну, кто-то нет.
3: Мы
2: худели.
1: А худели мы я.
2: Ну, сегодня, помимо того, что сегодня первый день лета, еще, конечно, Международный день защиты детей. Всех детишек мы поздравляем с этим прекрасным днем.
3: Да, я расскажу сейчас всей стране по секрету, что у Полинки дочка вчера, вернее, сегодня в полночь рвалась вместе с другими детьми на улице, крикнуть: «Привет, лето!» или как-то.
2: Ура, лето! Ну, в итоге.
1: Это у всех так?
3: Ну, какая-то вот у них тенденция.
1: У меня у дочки вчера подруга осталась, они в 12:05 заорали. Да. Это, конечно,
3: а, все-таки они сделали это?
1: Это, конечно,
2: моя
1: ужас.
2: В окно вообще.
1: Я-то думал, что... А это какой-то, типа...
2: Да, это фишка. Это второй год у нас, кстати, подряд.
1: Все договорились.
2: В прошлом году это просто было выходной, и мы спокойно прокричали: «Ура, лето!»
1: Нормально.
2: Да, вот так.
3: А я не знал, я бы тоже крикнул что-нибудь.
2: Да, надо будет кричать. Вот видишь, можно коллекционировать вот такие вот эмоции.
1: Но Мороз уже крикнул: «Ура, очередное лето!»
2: Очередное лето. Сколько лет?
1: Сколько
3: зим? Ну, такой вот детский тренд.
2: Да. И это, кстати, вот я говорю, в коллекцию каких-то вот можно воспоминаний о том, что вы коллекционировали в детстве. Не всегда же это что-то такое должно быть физическое, как у нас, например. У нас таких трендов не было с вами.
3: У нас другие были.
2: Но мы не кричали.
1: Да.
2: Я имею в виду... Да, но у меня было другое. Вот я, мне кажется, я собирала все, что можно было собирать. Это были всякие вкладыши от жвачек. Я помню вот эти пакеты Марианна.
3: Ой, классно.
1: Да.
3: Они, кстати, опять вернулись в продажу.
2: Да что?
3: Да,
1: я помню Павлину, она сидит, у нее тут пакеты, вот эта тележка из супермаркета, вкладыши, бутылки. Вот она такая.
2: Крышки от бутылок, конечно,
1: да,
2: разноцветные вот эти все.
3: Коробки спичечные с самолетами.
2: Обязательно.
1: Лето, она в зимней шубе.
2: Голубей кормлю.
1: А потом они ее. Курлык.
2: Ну, в общем, да, это странные тренды нашего детства. Вот давайте о них сегодня и поговорим.
3: Давайте с удовольствием. Напишите ваши истории в наших социальных сетях. В комментариях там есть пост с темой дня, наша фотография. Увидите нас. Все, вот как собака Павлова. Сразу и сдавайте комментарии туда.
1: А если вы увидите нас Жуковой, то просто запишите. Можно не гаснуть даже, все нормально. Да.
2: Ну или можете в мессенджеры писать, в личные сообщения. Все у нас работает, все читаем. 8-916-003-105-7.
3: А еще пришлите. У нас смски есть. Мы тоже можем почитать, конечно.
1: Ну давай, пришлите.
3: Давай.
0: На русском радио.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Русские перцы.
2: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
3: Расскажите, что вы собирали в детстве? Вот Борис нам написал, действительно было такое. У меня есть знакомые, которые реально собирали коллекцию жестяных пивных банок. И они так выставляли красиво, да, это все в ряду.
4: Серьезно?
3: Да.
4: Ого.
3: Ну, причем они ждали, когда им, допустим, там из Германии привезут какие-то не редкие виды.
5: А вот эти вот из этих от сигаретных пачек роботы.
3: О, естественно.
5: У меня друг построил робота огромного, прям, ну, прям реально огромного, с меня ростом. Ну, я небольшой, но, как, но робот огромный, действительно.
3: Все собирали. Такой. А потому что, ну, как бы, дефицит товаров. А тебе хочется что-то собирать. Ну, вот что видишь, то и собираешь.
5: Не, ну, я этого робота никогда не знал. Особенно он же был, это самое, чтобы мясистый был, он был из пачек с названием «Космос».
3: Ага.
5: Вот это, конечно, такой синий, огненный, громотека, такой очень прикольно.
3: А мне нравились, знаешь, что вкладыши, там какой-то был человечек с длинным-длинным носом такой.
5: Да.
3: И в очках. Не помню, как его звали. Типи-тип, да.
4: Это откуда такие вкладыши?
3: Жвачки.
5: Да.
4: А, жвачки.
5: Такой
3: Типи-тип, да.
5: Седрик из мультика «Дракулитовый имперёныш». У него такой нос был длинный.
3: Огромный нос, да.
5: Сегодня, к сожалению, жизнь прошла мимо меня. Давайте веселиться. Не хочу.
3: На наших вкладышах почему-то надписи были не на русском.
5: Да?
3: Ну, по-моему, на немецком.
5: Вот нас сейчас ни взрослые не понимают, ни дети не понимают. Они говорят, господи, что происходит?
3: Данкинш.
4: Что несут?
1: Русские перцы. На русском радио.
6: Реклама. Таблетки снимают симптомы. Мануальная терапия убирает причину боли в спине и суставах. В клинике Ортомедцентр с позвоночником работают опытные специалисты, устраняя смещения и зажимы. Дыхание становится глубже, движение свободнее. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника Ортомедцентр. Освободите свое тело от боли. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь. Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фаторийская 183.
8: Жилой комплекс «Море в Евпатории». Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ПО СЗ «НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекрайме.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Посмотрел в стоматологии цену на протезирование? Ну что сказать? Блендер дешевле.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

моем телефоне не спроста не подобрать пароль твоему сердцу, что ли? Скажи спасибо городам, что не разделили нас. Зачем мне быть отдельно от тебя? Ведь я так не хочу сейчас. И может

0: что вы коллекционировали в детстве, расскажите нам, пожалуйста. Марина нам написала в Максе, что в детстве она делала из бумаги самолеты и вообще собирала всевозможные самолетики. На них было невозможно улететь, но зато сейчас при любой возможности летает и всегда меняет авиакомпании. О-о-о. Деньги, говорит, нужно тратить, иначе новые не придут.
1: Умничка какая, от них надо легко избавляться, и они прилетят к тебе обратно вот так. А дома, наверное, целая авиабаза у них просто, с самолетиком.
2: Да, вот Светочка нам написала, она говорит, а я собирала в детстве пустые флакончики от духов, иногда погружалась в мир ароматов.
1: Да. Слушай, ароматненько, да. Они на самом деле, я помню, значит, у нас стоял пустой флакончик от Шанеля, да, вот, и духи Интрига. Боже мой.
2: А быть может.
1: А может.

0: Ландыш.
1: Серебристый.
2: А интим?
1: Не предлагать!
2: Ну, это очень вкусные духи были. Белые с такой зеленой, яркой, малахитовой крышечкой.
1: Крышечка красивая была, но духи как ядерные отходы.
2: А вот это Саша и Наташа?
0: Это тоже духи?
2: Да.
1: Ты просто... Ну,
2: между прочим, наши, советские.
1: Мы тему обсуждаем, или ты о себе рассказываешь?
2: Я просто вспоминаю, что там, что мы нюхали вообще в детстве.
1: Так, все, хорошо, все, давай, завязывай.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте. Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
12: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, это кто? Это мы. Отмечаем первый день лета вместе с вами. И, конечно, день защиты детей.
2: Макочки и наши. И самые странные тренды вашего детства мы сейчас хотим у вас узнать.
3: Да, вот крышечки от йогурта.
1: А, да.
3: Облизнуть крышку от йогурта, сложить ее особым способом, и получался талисман удачи. Написала нам Вероника.
2: Да.
3: Я, кстати, помню, да, как собирали вот эти, правда,
2: фольгу.
3: Фольгу,
1: ну,
3: да.
1: Ну, целое ожерелье были просто.
2: А мы в лагере делали из них ложечки.
1: В каком?
2: В пионерском.
1: А, я просто уточнил.
2: Да, мы делали
1: просто
2: из этой фольги.
1: У меня друг
2: ложечку.
1: В лагере делал коробочки.
2: А, ну вот мы делали ложечки для йогуртов.
3: А вот Ирина нам написала, что в детстве, в 90-х, собирала на конфеты. Жили в деревне и очень скромно. Собирала долго, нужно, чтобы конфеты были разные. Потом она их считала. И вот как-то достала свой клад, и большей части конфет, самых вкусных, шоколадных, нет. Их съел брат.
1: Умничка какой.
3: Почему?
1: Ну, он же младший брат.
3: Наверное, не знаю.
1: Ну, что нет, ему шоколад важнее.
2: Знаете, а у меня ощущение, что мы свернули куда-то не туда.
1: Туда, куда?
2: Мы сегодня обсуждаем не то, что вы коллекционировали в детстве, а ваши тренды. Ну, что было модно в вашем детстве. Вот, например, юбка ламбаду модно было носить.
1: Кстати, походу, свернули не туда. У меня друг коллекционировал дорожные знаки.
2: Что это за друзья-то такие? Антон, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
1: Димка Наумов. Ой, вот он коллекционировал дорожные знаки. И я к нему однажды пришел, а у него, короче, на двери кирпич висит настоящий.
2: Да не про коллекции мы сегодня рассказываем, Антон.
3: А так хорошо начали, Морозов.
1: Так, ты поставь песню, я тебя сейчас ударю.
2: Давай, попробуй.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

0: на русском радио.
1: Ну, помните этот странный тренд в нашем детстве, когда мы перепрыгивали через трещины в асфальте?
2: Было такое.
1: А кто-то шел против правил и прыгал прям по трещинам.
3: Да, и обходил люки.
1: Обходил люки.
2: А когда была плитка разноцветная, белая и черная, вы что, такое пропускали? Вы по черным ходили?
3: Нет, не пропускали. Мы брали отвертку, отбивали ее и клали себе ее в ванну.
1: Мы с Антоном в баню по черному ходили.
3: Нет, не ходили мы с тобой в баню. Ни по черному, ни по другим цветам.
2: Ну, а зря.
3: Да. А зря.
2: Надо бы, может быть, было исходить.
3: Да.
2: Попариться.
3: Да, для чистоты отношений.
1: Итак, друзья, ну, против правил. Кто хочет поиграть?
3: А, слушай, мы хотим.
2: Все.
3: Ну, еще, ну, 10 тысяч есть, надо же отдать.
2: Согласна, поэтому позвоните нам поскорее. 8495-995-105-7.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: километрам.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Ответ действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Да все бесплатно.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин», популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
14: Когда ко мне обращаются с фразой «нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Вау, денежки дают, дорогие друзья. Как приятно получить деньги в первый день лета. Вот 10 тысяч рублей. 10, 5 плюс 5. Вот, возможно, вариант сейчас попробует это сделать Андрей из города Переславль-Залесский.
2: Здравствуйте,
3: Андрюш,
2: Андрей.
3: Привет.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как ваше лето начинается?
5: Отлично. Погода хорошая, солнышко.
4: А вы успели похудеть, подкачаться?
2: Такие вопросы странные.
4: Да.
5: Так же.
2: Все осталось так же.
4: Знаете, это очень хорошо, когда все стабильное.
1: Андрюх, да, молодец, да. Мы с тобой в одной команде.
2: Без потерь, в общем.
1: Если что, отвечаю, что мы успеем это сделать к следующему лету. Все нормально.
2: Правильно. Да. Сколько таких лет еще у нас будет, правильно?
1: Действительно, много.
2: Андрей, ну сейчас у вас будет 20 секунд. На нашу супер-игру. Нет, на нашу супер-игру, но до этого надо первый раунд пройти.
1: Ты с конца начал.
2: Да, я что-то начал с конца сразу. Ну, просто лето. Андрей, значит, сначала надо пройти вам первый этап нашей игры. Ответить на 5 вопросов неправильно, но логично. Ну, то есть, похоже на правду. Вот 20 секунд у вас на это будет. Потом, значит, если вы ответите на 5 вопросов так, как надо.
1: Давай потом, это будет потом.
2: А, все,
1: да,
2: окей.
1: Хватит уже.
2: Тогда, значит, включаем таймер, правильно?
4: Да. Засекаем. 3, 2, 1.
2: Андрей, удачи.
1: Что брызгают на себя, чтобы вкусно пахнуть?
5: Морковку.
1: Чем застилают
2: Какую
1: стол?
2: Какую морковку? Подождите. Что брызгают?
4: Очень нелогично.
2: Что брызгают?
5: Брызгают. Бензин.
2: Да.
1: Чем застилают стол?
5: Ковер.
1: Какое сейчас время суток в Москве?
4: Вот два вопроса мы успели от вас.
2: Морковка коварная попалась.
4: Да.
1: Что, морковный сок же?
2: Ну, надо было сказать сок.
1: Да?
2: У нас строгие правила, Антон, у нас все-таки 10 тысяч на кону. У нас строгие правила. Простите нас, Христа ради, Андрей.
1: Короче, я так понимаю, что вы выиграли сейчас...
4: 2000 рублей!
1: Да, да. 2000 рублей. 2000 рублей.
2: И потерю слухов в подарок.
1: Почему так громко сделал Жук? Потому что это ее 2000, я свою десятку отдам. Но, чтобы вы не расстраивались, я вам дам домашний адрес Морозова, ну, чтобы вот ему написали «Морковка!» Вот это, понимаете, на двери.
4: Да, Димка любит морковку просто.
1: Действительно, ты же наш кролик. Значит, любим вас, обнимаем крепко. Поклон нижайший Переславль-Залесскому.
2: Андрей, отличного вам лета.
4: Да. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
4: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: 1 января. Пора вставать и ужинать.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В июне в стране вступает в силу ряд новых законов, затрагивающих, в частности, поддержку семьи участников СВО. Так уже начал работать механизм списания кредитных задолженностей, а договоры аренды земельных участков для этой категории граждан продлеваются автоматически. Кроме того, с 5 июня вводится возможность предоставления отпуска родителям или детям военнослужащего одновременно с ним в ряде случаев. И к другим темам. В Госдуме рассказали о внедрении универсального QR-кода для покупателей. С предстоящего сентября его можно будет использовать при безналичной оплате в магазинах и кафе. Как пояснили парламентарии, для граждан нововведение прежде всего означает удобство. А для владельцев бизнеса – снижение сдержек за счет реальной конкуренции между банками за эквайринг. Сейчас на одной кассе могут размещаться QR-коды от нескольких банков. Стоимость обучения в российских вузах в этом году повысилась на 10%. К таким выводам пришли в Миноборнауки по результатам предварительного мониторинга цен, пишет «Коммерсант». Введенное в этом году регулирование числа платных мест оказало неравномерное влияние на ценообразование. В некоторых вузах цены выросли в среднем на 12-14%. Однако, по оценкам экспертов, цены могут начать снижаться с 2027 года. Росстандарт утвердил предварительный ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных, разработанные Роскачеством. Документ основан на мнении профессионалов и опросах граждан, вступит в силу с 1 ноября и будет действовать 3 года. Стандарт гарантирует приоритет безопасности и качества, а также ориентирует на поддержку отечественных производителей. 9:02 в Москве. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Как приятно осознавать, что хоть мы и бумеры, и миллениалы, но мы все равно в тренде у зумеров в том числе. И это прекрасно.
1: Сколько непонятных слов, ну ладно, хорошо.
0: Это встреча нескольких бумеры, поколений X, Y и Z.
1: Хорошо, понятно.
0: На точке координат, в точке ноль мы с вами встретились.
1: К ЕГЭ готовишь меня, да? Хорошо.
0: Мы встретились в начальной точке лета, друзья. Поэтому мы вас поздравляем с 1 июня, с Днем защиты детей, а поздравляет вас народная ведущая русского радио Полина Жукова.
2: Доброе утро, поздравляю.
0: Всемирно любимый и обожаемый Антон Юрьев.
1: Здравствуйте, с праздничком.
0: Ну и человек, который никак не может открыть форточку, Дима Морозов. Здравствуйте, друзья.
1: Не переживай, ты все равно меня не пролезешь. Успокойся.
0: Доброе утро всем. Спасибо, что вы третий час уже вместе с нами. Мы — это главное утреннее шоу страны.
2: Русские перцы. Да, и обсуждаем мы сегодня вместе с вами самые странные тренды нашего детства. Мы не про коллекционирование, мы про что-то другое.
0: Может быть, что вы носили странное, необычное.
2: Да. Какие прически были у вас, музыку слушали какую, и так далее, и тому подобное.
1: Кармен.
0: Может быть, у вас дома что-то было необычное и странное? Но модное.
1: Сосед.
2: Может быть, и он. Вот напишите, пожалуйста, ваши истории в наших социальных сетях под постом.
1: Да, есть еще личка.
0: Да, 8-916-003-105-7. Это, кстати, и мессенджер, и смски.
3: На русском радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Расскажите нам про самые странные тренды из вашего детства.
1: Ну, давайте вот эту тему откроем все-таки. Она мне безумно тоже нравится, что был в нашем детстве прекрасный фильм «Титаник».
0: Да.
1: И потом, после этого фильма «Титаник», появились эти самые футболки-топики с Леонардо Ди Каприо.
2: Да.
1: Такие голубенькие какие-то они были.
2: Да. Ну, я даже в них мальчишек видел.
0: Они сначала были голубенькие, но спустя много-много-много-много стирок, они уже были непонятно какого цвета.
2: Серенькие.
0: Там и от Ди Каприо уже остался только силуэт.
2: Ну, Ди Каприо старел на футболках, это видно было.
0: Это такой портрет...
1: Он тонул просто.
0: Да, Леона Грея.
2: Да, Кейт Уинслет, нет. Она прям молодела. У нее морщины разглаживались там.
1: Ну, действительно было. Но у меня не было этой футболки. Я сейчас вижу, что на разных маркетплейсах продают их.
0: Верните мне мой 97-й.
1: Да, вот думаю, может, оно мне надо?
2: Да, почему нет-то? Закрой гештальт, возьми футболку.
0: Конечно,
2: надо. Я, например, хочу купить себе плакат из этого, из фильма «Кобра»,
1: угу.
2: Который, он там в очках.
0: С Джеки Чаном?
2: Господи боже мой, да.
0: Сталлоне? Кто?
2: С Джеки Чаном. Кобра с Джеки Чаном, конечно.
1: Сигал,
2: да, Сигал.
0: А
2: Джеки Чан, который Сигал прямо на плакате, да. Да, да, да.
0: Ну что за кино-то?
2: Боже, с кем я работаю, господи. Кобра со Сталлоне.
0: Ну вот, Сталлоне, если спрашиваю, Сталлоне.
2: С купоном на скидку.
0: Рэмбо.
1: Первая кровь.
2: Очень приятно, Антон.
0: Рокки.
2: Да.
0: Я знаю фильмографию Сталлоне.
2: Рокки, сыр.
0: Я даже знаю его первый фильм.
1: I'll be back.
2: Не надо, первый фильм ты его пересматриваешь постоянно. Рокки, не...
3: Русские перцы на русском радио. Реклама. Устают ноги к концу дня? Беспокоит спина или колени? Причина может быть в неправильной опоре стопы. Клиника «Ортомедцентр». Мы изготавливаем индивидуальные ортопедические стельки точно под вашу стопу. Профессиональная диагностика, точные замеры. Стельки снижают нагрузку и помогают двигаться без боли. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Движение без боли начинается здесь. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор. Летний ресторан. Лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга. Анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
5: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
6: Женщины должны править миром! Тогда у мужчин будет больше времени лежать на диване и смотреть футбол.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Говорим сегодня про тренды вашего детства. Вот Светлана написала, что в детстве плела фенечки из бисера. А у меня были обе руки до локтей в них, и узкие, и широкие, с именами, и также на ногах были, и на шее. Были все цвета радуги и разные плетения. В школе девчонки по ним выбирали плетения и цвета, а я вечером плела и приносила в школу. Это мой был первый бизнес. Но не только из бисера, еще из ниточек. У меня тоже было огромное
1: количество фенечек. Еще из каких-то прозрачных пластиковых ленточек. Я даже не знаю, от чего они были, но из них тоже брелоки выплетали.
2: Да, было
0: из
2: дело.
0: Проволок, может
1: из проволоки.
2: Вот эти вот бусинки с буквами были. Вот
1: бусинки были.
2: Вот это вот, да?
1: Да, да, да. Кстати, вот по поводу имени. У нас в детстве был тренд. Угу. Это обклеивать рюкзак яркими разными значками.
2: Да, с именем, да.
1: Там разные были. Там были имена.
2: Да. Слоганы всякие.
1: Слоганы.
0: Такие
1: всякие
0: кислотные
1: были, да.
0: Прям
1: кислотные,
0: цвета.
1: Кислотные, да. Яркие, розовые, да, неоновые
0: салатовые,
1: такие.
0: Да. Вообще, да,
1: и вот у тебя рюкзак. Чем больше у тебя вот этих значков, тем ты круче.
2: Да, и то ли ты в школу идешь, то ли на рейв.
1: Вот. И там эти Эма, еще какое-то что-то было. В общем, там были имена. Значки с именами. Когда я приходил выбрать имя Дима, к сожалению, вот среди этих значков были все, кроме Димы.
2: Ну, потому что это очень редкое имя, Дима.
1: Да, понимаешь? Поэтому я решил, что, ну, почему бы имя себе не поменять? Ну, хотя бы на значке. И я выбрал имя Ян.
0: О, ну все с того момента началось. Поэтому ты сейчас во всех социальных сетях под разными никнеймами.

0: Конечно, да.
1: Всему виной значки?
2: Да, это с того все
1: это
2: пошло.
1: Это знак судьбы.
0: Я же вам рассказывал, как я пришел в спортзал под именем Игнат.
2: Да.
0: И
2: да.
0: весь персонал выстроился посмотреть, как выглядит человек с таким именем.
1: Да.
0: Мне понравилось.
1: Игнат, я так тебе, блин, рад.
0: Игнат и перегнат.
1: Да, догнат.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Русское радио. Всегда с тобой.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
3: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
3: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.
3: Реклама на русском.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
2: Я люблю удаленную работу. И чем удаленнее от работы, тем лучше. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: здесь «Русские персы», дорогие друзья. Здесь Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. И что всегда в тренде? В тренде. Хватит трендеть уже на эту тему. В тренде всегда, конечно же, юмор, веселуха, вот, приколы всякие.
1: Это
0: да?
1: Точно.
0: Потому что в детстве мы же друг на другом прикалывались, правильно?
1: И
0: да?
1: Сейчас
0: да.
1: Тоже.
0: Начиная от того, что у тебя спина белая, там еще
2: сейчас
0: что-то.
2: Это называется модным словом иностранным «франк».
0: Франк, да?
1: Франк.
0: Не знаю, как у вас.

0: Касается коммерческих автомобилей, это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ой, какой странный тренд нам сейчас прислали. Это андатровые шапки.
2: Ох ты.
1: И андатровые воротнички.
3: Было такое.
2: Было. Так и есть такое. Сейчас же модно.
1: А что странного? Это сейчас, может быть, это странно. А тогда это был писк.
3: Да. Вообще-то мода цикличная, все возвращается. Так что вы эту шапку свою найдите, с антресоль достаньте.
1: Я она может хочу поедена сказать, молью.
2: Ну и что мы здесь?
3: Это вот тоже модно.
2: Надо как-то, даже за экологию, надо животных как-то оберегать.
1: Стиль гранж такой.
2: А вообще без этой шапки на вечер юмора ходить было нельзя категорически, да. Потому что обязательно идешь, как бы аншлаг, шапка, шапка.
3: Да. А еще помните, были вот анкеты, нам тоже написали, которые передавали в классе, заполняли все.
1: Анкеты, да.
2: А потом их учитель всех собирал эти анкеты, и Следственный комитет нес вот это, да. Ну, вдруг понадобится.
3: Смотря в каком классе, конечно, ты учился.
2: В 11-м.
3: Ну вот мы бы сейчас анкету передали бы с удовольствием Артему Сорокину.
2: Давай, заполняй.
4: Заполняю.
1: Дата рождения.
4: Дата рождения 15 июня. Скоро. Поздравляю.
3: Любимый цвет.
4: Любимый цвет. Ну, пожалуй, фиолетовый.
2: Фиолетовый, хорошо.
4: Мне все фиолетовое.
1: Любимая девочка в классе.
4: Любимая девочка в классе. Женя.
2: А какой класс? VIP?
4: Обычный класс.
2: Обычный класс, да.
1: Так. А что
2: любимый мальчик, ну ладно.
3: Любимое время года.
1: Да.
4: Любимое время года, наверное, весна все-таки.
1: Весна,
2: почему?
1: Да, хорошо. Любимый
2: ты такой
1: фильм.
2: Что ли? Да. Ну, что ты?
1: Я вообще не понимаю, куда потом эти данные шли из этих анкет.
2: Я тебе уже говорил это в начале.
4: Вот. Так а по поводу трендов-то что не спрашиваешь?
3: Ну давай, любимый твой тренд. Вот тоже вопрос в анкете.
4: А что гадать-то? Смотришь на фотографии и видишь джинсы какие-то странные, какие-то фенечки на руках, какие-то футболки.
1: А если не в одежде?
4: Пейджеры.
1: Пейджеры.
4: Понимаешь, я до сих пор своему папе говорю, папа, почему ты не купил пейджер? А он вместо пейджера купил первый мобильный телефон. А сейчас, когда проблемы со связью начались, я говорю, я же говорил, тебе надо пейджер.
3: Я же говорила.
2: А что, а пейджинговые компании уже не работают?
1: Работают.
2: Не, уже все. Уже все, но

0: бросали сам это самое.
1: Ты, между прочим, одна из последних пейджинговых компаний закрылась в Японии несколько лет назад. В Японии одна из последних пейджинговых.
0: Боже ж ты мой.
2: Но если вдруг кому-то хотите передать сообщение, у нас у Артема будет 100 заказов. Он будет вместо пейджера работать.
1: И голубиная почта тоже работает.
0: Ой, не надо.
2: Не надо.
0: Не надо, ты знаешь. Не надо. Я эти письма потом могу по траектории определить. Не надо. Вот какой-то ужас.
2: Мне кажется, Антон, на этой ноте нам и пора как раз.
3: Да, наша любимая нота.
0: Что Сорокин принес у него, смотрите, а бутылка йогурта, да? А по лицу ты после выходных не скажешь, что йогурт пьет.
1: И звуки.
0: Да, Жукова, это Морозов, это Юрий. Вам до свидания. Сорокин здесь остается.
3: До завтра.

0: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
3: Бесит, когда уже сейчас чувствуешь, как не выспишься завтра.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина, в том числе приобретенного на бирже. Ограничение будет действовать до 30 ноября включительно. Исключение сделано для топлива в технологических емкостях, необходимого воздушным судам в пути следования. Цель решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, подчеркнули в Кабмине. В стране начал действовать полный запрет на онлайн-продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Заказать вейп с доставкой на дом или через интернет-магазин теперь невозможно. Закон также запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства. Запрет направлен на борьбу с нелегальной торговлей и ограничение доступа несовершеннолетних к этой продукции. Средние розничные цены на куриные яйца в стране сейчас держатся ниже уровня 2024 года, сообщили в Роспродсоюзе. Ровно год назад десяток в среднем обходился покупателям в 120 рублей, отметили в организации. Ранее эксперты фиксировали, что клубника в российской рознице с начала весны подешевела на 25-30%. В свою очередь оптовые цены за месяц снизились на 40%. Россияне в среднем тратят до 15 тысяч рублей в месяц на услуги и сервисы, которые позволяют отказаться от части повседневных задач, сэкономить время и снизить бытовую нагрузку, показало исследование. Самой востребованной услугой стала доставка еды и продуктов. Ею ежемесячно пользуются 54% опрошенных, а 19% заказывают ее несколько раз в неделю. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На русском радио Артем Сорокин.
3: Привет, доброго утра! Ну, так и хочется, смотря на календарь, сказать главную научную новость. Ученые установили, что когда закончится календарь майя, начнется календарь июня. Так и случилось. Наконец-то календарь июня. Сегодня 1 июня, и сразу хорошие новости, друзья. Сегодня лето, завтра лето, через месяц лето, через два месяца лето и через год тоже лето. По этому поводу я даже сегодня, знаете, случайно сказал не русские перчики, а русские персики. И это правда. Спасибо нашим русским персикам за классный старт лета. Далее я, Сорокин, готов ставить лучшие летние хиты. Полетели с лучшей музыкой. Юлианна Караулова здесь в начале часа.

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
4: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Испорчу вашу борозду. С уважением, старый конь.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио. Все будет хорошо.

«Папа, люблю тебя сильно-сильно, пожалуйста, живи вечно». Эту фразу произнесла маленькая дочка диджея Смэша Серафима. Ну и, конечно, это лучший намек на сегодняшний важный, добрый праздник. День защиты детей отмечается каждый год 1 июня. Хотя вот у меня сразу возникает вопрос, а почему именно 1 июня? Я знаю, почему День защиты детей 1 июня, друзья. Потому что 31 мая все школьники приносят домой дневники с годовыми оценками. Поэтому 1 июня защита детей. Ну и что? Что такие оценки? Ну вот, все бывает. Поздравляю всех детей, всех родителей. А вот, например, у Ирины Дубцовой сына зовут Артем, мой тезка. Давайте Ирину Дубцову послушаем на русском радио. С праздником! Пусть ваши дети будут счастливы!

Как же хочется, чтобы наши летние компасы привели нас этим летом, ну, как минимум, в парк, на речку, на озеро, как максимум, в какое-нибудь запоминающееся летнее путешествие. Отпуск, проще говоря. Хочу такое лето, чтобы не было времени для интернета. Но... кого я обманываю, друзья? Все равно придется работать. Взрослая жизнь, она такая. Вот тебе 28 дней, товарищ, согласно трудовому законодательству РФ. Распоряжайся, как хочешь. Но мы все-таки попытаемся с вами, правда? Лето не упустим. Ну, хотя бы немного. Ну, хоть что-то там получится у нас. И это прекрасно. И, конечно, любимые песни на русском радио. С летом наступившим! Ура!

что такое безнадега 1 июня? Такой пессимистичный взгляд, ну, например, такой: ой, впереди не 3 месяца рая, а 3 месяца адской жары, комаров, кондиционера, который сломался почему-то, и работы, от которой отпуск только в сентябре. Ну и, конечно, традиционное летнее расписание. Мухи с 6 утра до 18.00, комары с 18.00 до 6 утра. Но мы же с вами на русском радио, друзья, у нас же все будет хорошо, правда? Мне почему-то кажется, что русское радио все-таки слушает больше оптимистов, чем пессимистов. Ну или реалистов. Для всех без исключения. Далее Лариса Долина на русском.

0: Реклама на русском.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт «В ритме лета». В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Арти и Асти». Вход свободный. 6+.
4: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: 1 июня можно сделать эту фразу даже неким слоганом, как в песне Александра Шоуа «Не пара». Кстати, сам Александр обычно проводит лето в творческой активности, сочетая концерты и работу над новыми песнями. Лето для него – время гастрольных туров, ну, в общем, как и для многих. В афише часто появляется южное направление, и даже я не могу говорить эти слова. Анапа, Геленджик, Новороссийск, другие курортные города. А сам же Александр упоминал, что любит прогулки на свежем воздухе, ну, а учитывая его происхождение из Абхазии, нельзя исключать, что он может навещать и малую родину. Да, прекрасная мысль навестить родной город ближайшим летом, поэтому всем хорошего лета, ну и, конечно же, любимых песен на русском.
1: Артем Сорокин на русском радио.

Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, включая госуслуги, в период ограничения интернета. Среди других поручений главы государства по итогам встречи с представителями муниципального сообщества до 1 сентября обеспечить соцподдержку потерявшим жилье во время паводка в Дагестане и Чеченской республике. И к другим темам. В стране заработала единая цифровая система мониторинга образования. На платформе собрано около 800 федеральных и региональных показателей, пишет «Российская газета» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Они охватывают вопросы реализации нацпроекта «Молодежь и дети», кадрового обеспечения, инфраструктуры, доступности и качества образования, а также заработной платы и нагрузки работников отрасли. Российские банки стали заметно чаще сокращать суммы ипотечных кредитов по сравнению с запросами клиентов, а также реже одобрять заявки на жилищные займы, пишет «Известия» со ссылкой на данные Банка России. По итогам четвертого квартала 2025 года разрыв между запрашиваемой и одобренной суммой ипотеки достиг примерно трети. В среднем заемщики рассчитывали получить 6 миллионов рублей, но банки были готовы выдать лишь около 4. Интерес российской молодежи к рабочим профессиям за 3 года вырос в несколько раз, показало исследование. Наиболее заметная динамика среди подростков от 14 до 18 лет. Число резюме на позиции разнорабочих за этот период увеличилось в 11 раз. Уборщиков – в 7 раз, а популярность работы курьером выросла почти вдвое. В то же время интерес к части офисных профессий растет более умеренными темпами. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Посмотрел тут кружочек в соцсетях своего знакомого из Краснодара, из моего родного города. Он там жалуется на дожди. Слушайте, и вспомнилась шутка про то, что этим летом я понял, что глагол «дождались» от слова «дождь». Да, дожди заливают юг. Краснодар, дорогой, родной мой город, держись. У кого еще дожди? В каких регионах? Потерпите, дорогие. Скоро и у вас будет солнце. Ну что, 1 июня на календаре. Да, везде погода разная, но идей для лета все-таки много. Почитал я тут статью с названием «38 идей для лета». Ну, все идеи перечислять не буду. Мне понравились больше всего такие. Устроить день без интернета. Съездить в мини-путешествие. Чаще гулять на свежем воздухе. Гулять под дождем. Романтика. Понаблюдать за звездным небом. Украсить балкон. Вот, кстати, актуалочка. Украсить балкон. Вообще, расчистить балкон, наконец-таки, этим летом. Протестировать как можно больше видов мороженого. Избавиться от лишнего хлама. Ну, и в целом наслаждаться каждым днем лета. Хорошая программа. Несколько такая, с розовыми очками, но мы же с вами оптимисты. Мы же надеемся на лучшее. Мне нравится такая программа. Начинаем действовать, конечно, под лучшие любимые песни. Сорокин здесь. Привет всем.

0: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
2: Накрыло и не отпускает. Одеяло. Оно такое.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

не хочется вспоминать про гудбай, честно говоря, хотя у каждого в жизни точно были такие гудбай и камбэки, хочется в начале лета думать только о хорошем. Хотя, безусловно, у каждого человека есть такое лето, которое он никогда не забудет, ну, как в положительном смысле, так, может быть, и в некотором не очень положительном. Друзья, я желаю, чтобы у тех людей, у кого еще нет пары, тех, кто ищет любовь, этим летом все случилось, и чтобы потом сказать себе и этому человеку, когда ты рядом со мной, у меня вечное лето. Только рядом с тобой это лето будет незабываемым, чтобы обязательно потом такие слова сказать. Русское радио с вами, Елена Север, в продолжении. 1 июня сегодня.

Часто так в коллективах на работе бывает. Кто-то выпячивает себя, бьет в грудь, мол, я крутой, а кто-то сидит так тихо, может быть, даже не воспринимает себя всерьез, шутит, самоиронично рассуждает. И, знаете, по факту, мне кажется, что такой человек и может считаться зачастую самым сильным неформальным лидером. Да, самоирония вещь не дешевая. Насчет шуток, кстати, хотите, чтобы вся страна улыбнулась именно вашей шутке в эфире Русского радио? Придумывайте шутки и присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте. Ну а мы начинаем лето на Русском радио, и пусть оно тянется долго, не будет как комета. Джонни, комета.

0: Русском радио. Вкусная жизнь.
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Сегодня расскажу несколько фактов о завтраках. И первый факт – традиционный завтрак в стране отражает образ жизни и самобытность ее народа. Так англичане готовят на завтрак овсянку, яйцо всмятку и крепкий свежезаваренный чай. Американцы чаще всего по утрам пьют апельсиновый сок, едят хлопья или мюсли, толстые бутерброды с ореховым маслом. А вот традиционный французский завтрак – это круассаны и чашка кофе с молоком. Считается, что самый полезный завтрак – английский, самый быстрый – американский, а самый вкусный – французский. Поговорка «завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу» скорее всего далека от истины. Отдохнув во сне, наш организм не нуждается сразу в большом количестве пищи. Переваривание пищи – это тяжелый процесс, он длится 3-4 часа. Выходит, плотно позавтракав и отправившись на работу, мы не даем пище нормально перевариться. Американские ученые пришли к выводу, что дети и подростки, которые завтракают, показывают более высокий уровень умственных способностей и более высокую посещаемость, чем те, кто привык обходиться без завтраков. Самый массовый завтрак состоялся в 1998 году в Дубае. В этом завтраке приняло участие почти 14 тысяч человек.
0: Русское радио.

Услышит весь район, но мы, жители городов, понимаем, что такое летом. Услышит весь район. Это когда чудесный летний день, светит солнце, дует ветерок, поют птички, и у местного коммунальщика наконец-таки сломалась газонокосилка. Да, сколько шуток на эту тему, что вот они люди, которые решают, когда тебе просыпаться с утра. Уж точно, просыпаешься, а тут на всю улицу, на весь двор. Да уж, услышит весь район. Русское радио, с вами, хороших звуков этим летом.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vamprivet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: 6+.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
6: 5 июня в 20.00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Кстати, сама Анасти по барам точно не ходит, предпочитает восстанавливать силы с помощью музыки и ванн. Как-то Аня рассказала, что слушала музыку на частоте 528 Гц, так называемой частоте любви, зажигала свечи и расслаблялась в ванне. Вот это да, не знал, что 528 Гц это частота любви. Ну, давайте так, раз Анна Асти в Москве, все-таки для начала 105,7 FM, частота русского радио, а потом уже там 528 Гц.

А что же касается отдыха летом, который наступило, ну вот, например, Анна Астя предпочитает летом работать, зимой же она мечтает отправиться в отпуск на остров Бали, чтобы расслабиться и отдохнуть от суеты. Все-таки мы с вами очень надеемся ближайшим летом отдохнуть. Для этого у нас вроде бы все есть, правда, друзья? Русское радио с вами, Артем Сорокин меня зовут.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин рекомендовал региональным и местным властям организовать для участников СВО и членов их семей дополнительные меры поддержки. Речь идет о расширении доступа к государственным и муниципальным услугам в рамках социального заказа, в том числе в сферах образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма. Ранее глава государства дал поручение разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций. И к другим темам. Кредиты в цифровых рублях, возможно, начнут выдавать уже с 1 сентября. В эту же дату цифровой рубль станет массовым. Об этом сообщил председатель Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он также отметил, что благодаря данному проекту интерес к цифровому рублю возрастет. При этом подключение цифрового рубля является добровольным. Владельцам электрокаров и гибридных авто грозят крупные штрафы за подземную парковку. С сегодняшнего дня такие авто нужно ставить только в специально оборудованных местах, следует из новых правил МЧС. Физлиц будут штрафовать на 50 тысяч рублей, а юрлиц на 2 миллиона. При этом специально подготовленных мест на подземных паркингах в стране очень мало, что приведет к росту числа нарушений, отмечают эксперты. И о погоде. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в столичном регионе будут преобладать солнечная и сухая погода. Жаркой погоды в первой половине июня не будет. По ночам минимальная температура воздуха составит 9-14 градусов. В дневное время столбики термометров покажут максимальные отметки в диапазоне от 18 до 23 градусов. В выходные 6 и 7 июня ожидается плюс 20-25. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Артем Сорокин.
2: Привет, салют, доброго дня. В русское радио 1 июня, лето. Нет, не Джаред лето, просто лето. Знаете, мне понравилась очень точная мысль по поводу скоротечности самого любимого времени года. Сейчас пару раз моргнем, два раза чихнем, и пойдут уже шутки про Шафутинского и календарь переверну. Это правда, да, лето упускать нельзя, даже если работаем каждый день. Но будем стараться, будем что-то придумывать, почаще гулять, хотя бы вечером после работы, не упускать мгновения. Друзья, осознанности нам этим летом.

0: Реклама.
1: Боль возвращается снова и снова? Клиника «Ортомедцентр». У нас есть решение, которое работает глубже. Ударно-волновая терапия, физиопроцедуры, современное оборудование для восстановления. Процедуры помогают снять боль, убрать мышечные блоки и улучшить подвижность. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Не просто облегчение. Запуск восстановления организма. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй». Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
5: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
7: Русское радио. Что слушает страна?
8: Позвони мне.

Даже сама природа дарит разрешение быть счастливым допоздна, до ночи, и вот в этой теплой темноте, пахнущей цветами, дождем, в звездах, которые видны только ночью, и в ощущении, что времени не существует, есть только вы, ветер и бесконечное сейчас. Обязательно нужно этим летом посмотреть на звезды. Не в смартфон, а на звезды, говорю я сам себе. А то частенько смотрю в смартфон вместо звезд. Это «Русское радио». Привет всем.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
1: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
5: Угадайте город по описанию
6: и выиграйте приз для автопутешествия.
7: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
3: Подробности на rusradio.ru. 12+.
8: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
9: С годами понял, что лучший сосед тот, которого постоянно нет дома. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

20:28 в столице, Русское радио. Ну что, время обеденно наступает, и вот точно можно про это чудесное время, время обеда, сказать, что Бог его выдумал, ну как и лето. Главный подарок для нас – тепло. Летом, вот говоря про обед, все-таки большинство живых существ, включая людей, впадают в некий ступор. Это такая какая-то общемировая история, и это не случайность, а встроенный механизм. Природа как бы замирает, чтобы не сгореть, ну а человек придумал сиесту, подражая этому ритму. Друзья, вам хорошего дня, приятного обеденного времени. Кто сейчас на обеденный перерыв пойдет или уже ест сейчас что-нибудь, приятного аппетита. Понедельник пройдет быстро.

ох, море! Если у вас болит голова, просто приложите ко лбу билет на море. Хотя, конечно, летом до моря сложно доехать. Финансовая не всегда ситуация получается. Конечно, жара, пробки. Если, например, говорить про Черноморское побережье, говорю как житель Краснодарского края в прошлом. А если доберешься до моря, то вода кажется порой ледяной. Но все это преодолимо, все это решаемо. И вообще, вот знаете, говорю сам себе уже который год. Хватит, Сорокин, планировать поездку на море. Просто соберись уже и езжай. Мне кажется, мы больше усложняем, когда думаем, что вот, я хочу на море, я хочу на море. Да просто сел и поехал на море. Все, покупаем билеты, едем. Как-то так, да. Будем все упрощать, усложнять не будем. 12.34 в столице в продолжении градусы. Хороших градусов этим летом.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное утреннее шоу «Странные русские перцы» здесь, на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов.
1: Доброе утро. Главное про бороды. Хорошо, что у меня нету.
2: Да?
1: Я прям перепугалась.
2: Отлично. Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Стишок был хороший.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
4: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В бизнесе важна гибкость. А в «Бизнес-прайме» от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
11: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: кстати, уделяет внимание физической форме и любит спорт. Артур Пирожков, Александр Арьева. Летом Артур может заниматься бегом на свежем воздухе, особенно если отдыхает у моря. Морской бриз, по мнению Артура Пирожкова, усиливает эффект от пробежек. Также он практикует кардиотренировки, силовые упражнения. Ну вот я представил, Артур Пирожков бежит по пляжу, как спасатель из Малибу. Морской бриз, волосы на ветру развиваются, женщины падают в обморок. И Артур такой: «Я Артур Пирожков». Да-да-да, лето, ну вот оно навевает такие мысли, и пусть у каждого из нас подобные сюжеты в ближайшем летом обязательно случатся. 12.47, столица, всем большой привет, Русское радио.
1: Артем Сорокин на Русском радио.

0: тебе скучаю.
1: Не скучаю, я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя.

0: встречаемся в среду.
1: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
2: Среда. «Ангарский перевал». -50%.
1: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
3: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
4: А если серьезно, какая другая рифма возможна к слову «прачечная»?
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Русское радио. Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май. Только любимое. Только лучшее.
1: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Возможную отмену безвизового режима в Сербию для граждан России не могут принять в одностороннем порядке и без симметричных мер. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что в текущий момент уполномоченные ведомства двух сторон прорабатывают этот вопрос. И как только решения будут приняты, Кремль об этом сообщит. И к другим темам. С сегодняшнего дня судебную корреспонденцию можно получать на госуслугах. Нововведение позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам оперативно получать извещения и документы, а судам снизить нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции. Решение принято по инициативе председателя Верховного суда Игоря Краснова. Несмотря на запущенный рейс между Россией и Арабскими Эмиратами, количество россиян, которые смогут там отдохнуть этим летом, будет существенно ниже показателей 2025 года. Аналитики туристического сектора отмечают, что в условиях нестабильности планировать поездки в арабские страны стоит с большой осторожностью. Большинству туристов сейчас имеет смысл рассмотреть альтернативные или более предсказуемые направления. Ключевые трудности для путешественников в Эмираты на данный момент – высокая стоимость билетов и ограниченная полетная программа. Уровень безработицы в стране по итогам марта сохранился на минимальном уровне за почти 35 лет, сообщает ВЦИОМ. Согласно опросу, у 80% россиян в окружении нет знакомых, которые потеряли работу за последний месяц. По данным аналитического центра, естественный уровень безработицы в нашей стране оценивается в 4-5%. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Гость из будущего своим названием сразу напоминают детский фильм 85-го года «Гость я из будущего». Помните, борьба с космическими пиратами, захватывающее путешествие во времени, знакомство с девочкой из будущего Алисой Селезневой. Вот к чему привел обычный поход за кефиром мальчика Колю из 6-го класса. Ну, в общем, классика детского кино. И все это еще раз про День защиты детей. Сегодня, 1 июня, поздравляем всех детей, всех родителей. Правда? Иногда все-таки кажется, что нужен и другой праздник. День защиты родителей от детей. Это тоже бывает актуально. Да, с Днем защиты детей и, конечно же, с началом лета.

0: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Острая боль в суставах? Не ждите. Нужно действовать быстро. Клиника «Ортомедцентр». Проводим лечебные блокады и инъекции. Препарат поступает точно в очаг воспаления, снимая отек и возвращая подвижность. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Жить без боли реально. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Природа щедро одарила меня красотой. Собственно, на этом подарки закончились.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Наша главная музыка, наша главная нота сегодня, конечно же, это начало лета. Да, пока еще календарного. Ну и что? Во многих регионах дожди, вот, например, на юге, в моем родном Краснодаре дожди сейчас, но обратной дороги нет. Лето, мы его ждали, мы его притягивали. Помните, друзья, как мы вообще страдали зимой посреди этих 2-3-метровых сугробов? Ну когда же они растают? Когда же наступит лето? Все, оно наступило. А сейчас все. Анекдот в тему вам хочу рассказать, может быть, для тех школьников, которые сегодня пошли на каникулы. Вовочка, назови мне три причины, из-за которых ты любишь школу. Июнь, июль, август. Это правда, это правда. 13:17 в столице, с вами Русское радио. Меня зовут Артем Сорокин. Всем чудесного настроения. Обратной дороги нет. Дальше только лето. Дальше все обязательно будет хорошо.
1: Русское радио. Золотая история. Фабрика. Лёлик.

Как лето наступило, сразу же хочется знать, как его обычно проводят наши любимые певцы. Вот я не знал, оказывается, Ираклий – большой фанат серфинга, друзья. Как-то Ираклий шутил, что если ему надоест петь, он станет инструктором по серфингу. Все дошло так далеко, что Ираклий обучил серфингу даже свою жену. Серфинг, океан, пляж, семья рядом. Что еще можно желать от отдыха? Я просто в восторге, говорит Ираклий. Кстати говоря, была интересная история однажды, что Ираклий с женой катались на серфе, на пляже появился крокодил. Рептилия охотилась за яйцами черепахи, которая отложила их накануне. Туристам рекомендовали не выходить на пляж, это, кажется, дело было на Шри-Ланке. Так вот, а Ираклий, он последовал этому совету, как пишет журналист, он просто проводил время с семьей, женой, с мамой, сыном. Я думал, он этого крокодила скрутит, но нет, пошел по легкому пути.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

планета, да, наша планета маленькая, но попробуй побывай хотя бы в 10 странах. И вообще, знаете, иногда посещаю такие мысли, друзья, ну почему вообще есть границы между государствами? Почему я не могу просто так пройти границу, а нужны какие-то там загранпаспорта, какие-то там визы, шенгены, господи, прости. Почему мир такой сложный? Вот хотел, например, в Италию, сел на самолет, прилетел просто так, без всяких документов, и отдыхаешь спокойно. Нет, нужны какие-то там согласования. Вот как все усложнилось, правда, в нашем современном мире. Но вы скажете, Сорокин, фантазируешь ты? Ну да, фантазирую. Была у меня в детстве такая книжка «Фантазии Баранкина». Только тут «Фантазии Сорокина». Почему бы и нет? Почему бы не пофантазировать? 13:36 в столице. У нас, кстати говоря, через полчаса стол заказов. Никуда не уходите.

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: Я вообще хорошо готовлю,
15: только невкусно. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Такие музыкальные скачки на русском радио. Моно, только что Иордан. Песня. Ну все, хватит музыкальных скачек. Давайте уже в следующем часе, друзья, немножко выдохнем, расслабимся, пообщаемся, приветы попередаем. Порадуемся тому, что 1 июня пришло. Лето наконец-таки наступило. Я Артем Сорокин. Жду ваши сообщения в следующем часе в столе заказов. Уже можно начинать писать их в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. А давайте еще порадуемся новой песне.
1: Новая песня на русском.

0: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец – памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото – всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
0: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок +7 878 235 76 55.
4: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ищу мужчину с машиной. Можно без мужчины?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
7: Русское радио. Все будет хорошо. Вот оно какое!
8: Наше
7: утро!
8: Русские перцы. Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дар речи, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
9: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
10: Какой-то экспериментальный.
9: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
8: Где твоя разворотность, стоп?
9: А вот она.
10: Выворотность.
8: Ну, какая разница?
10: Большая.
9: Нормально.
10: Вот в плохом театре как раз разворотность.
9: Разворотный стоп.
10: Так, это я словарик запишу.
1: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушать?

только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В июне в стране вступает в силу ряд новых законов, затрагивающих, в частности, поддержку семей участников СВО. Так уже начал работать механизм списания кредитных задолженностей, а договоры аренды земельных участков для этой категории граждан продлеваются автоматически. Кроме того, с 5 июня вводится возможность предоставления отпуска родителям или детям военнослужащих одновременно с ним в ряде случаев. И к другим темам. МВД опровергло массовые проверки пожилых водителей. Ранее такая информация появилась в сети. Представители ведомства заявили, что данная новость не соответствует действительности. Сотрудники госавтоинспекции, напротив, оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации. Каждый житель столицы может стать частью большого доброго дела с помощью городского благотворительного сервиса на портале mos.ru. В нем представлено более 100 проверенных некоммерческих организаций, которые оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается. Из них 46 организаций заботятся о детях. С октября 2020 года неравнодушные москвичи уже направили в адрес юных подопечных благотворительных организаций более 145 миллионов рублей. А с начала текущего года свыше 15 миллионов. Все подробности на mos.ru. В стране снимут художественный фильм про кота Леопольда. Советский мультфильм про доброго кота с легендарным призывом «Ребята, давайте жить дружно» выходил на экраны в 80-е. После права на кота Леопольда уехали за рубеж, пишет российская газета. Но сейчас, судя по всему, вернулись в Россию. Съемки новой картины стартуют предстоящей осенью. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, друзья, начало лета, так и хочется пропеть. Пусть всегда будет лето, пусть всегда будет отпуск, пусть всегда будут деньги, пусть при них буду я. Я предлагаю всю радость по поводу лета направить сейчас на русское радио в сторону стола заказов. Конечно же, с первым днем лета вас поздравляю. А сегодня еще Всемирный день защиты детей. Сегодня Всемирный день молока. Сегодня день рождения Хабиба, между прочим. Ему сегодня 36. Российский певец, видеоблогер. Мы желаем Хабибу здоровья, счастья, успехов во всех его творческих начинаниях, ну и вообще вот сохранять такой уникальный, неподражаемый драйв. Вот смотришь на Хабиба и сразу улучшается настроение. Человек все время на позитиве, и это прекрасно. Плюс 7-916-003-105-7, это наши мессенджеры, пишите в стол заказов. Меня зовут Артем Сорокин, я начинаю читать ваши сообщения. Хочу передать привет Андрею Барыкину, Саше от Шамаханской царицы. Здравствуйте, можете передать привет моей маме и папе, пожалуйста. Если что, меня зовут Вячеслав, я из города Алматы. С удовольствием это сделаем. Елена, здравствуйте, с днем защиты детей моих роднулек, Макса и Дмитрия, Ирину и Мишу, и, конечно же, младшую Лизоньку. Счастья бесконечно вам, мои детки, ваша мама Лена Шерстобитова. Все, стол заказов начинается, так как у Хабиба день рождения. Давайте Хабиба и послушаем.

0: Русского радио.
1: Город Ташкент, на связи Амед пишет: «Здравствуйте, Русское радио, хочу поздравить племянницу Камилу с днем рождения. Ты наше солнышко, огромная радость. Желаю, чтобы твоя жизнь была похожа на добрую сказку, где всегда побеждает добро, а все мечты сбываются по щелчку пальцев. Будь счастлива, здорова и уверена в своих силах». «Здравствуйте, Русское радио, хочу поздравить всех людей с первым днем лета». Это Василиса написала. Инессик на связи: «Привет, Русское радио, нахожусь на работе, слушаю вас. Спасибо за настроение. Передайте привет моему котику Вовочка. Я тебя очень сильно люблю». От Инески сообщение. «Здравствуйте. Хотим поздравить прекрасную Елену с днем рождения. Это Таня Белякова. Пишет: улыбайся чаще, радуй окружающих своим теплом. Всегда верь в себя и двигайся только вперед. Мы тебя любим. Твоя мама и сестра».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Елена пишет. Абдулаева Елена, добрый день из Пятигорска. Хочу передать привет моему любимому мужчине, мужу Абдулаеву Аслану Шариповичу. Люблю тебя до луны и обратно. Едем в машине, наслаждаемся музыкой русского радио. Поздравляю своих детей Алексея, Татьяну, Дмитрия с днем защиты детей и с первым днем лета. Как сказал мой брат, у которого трое детей, он сказал: с днем защиты от детей. Ну, не поспоришь, вот у человека трое детей, очень их любит, но иногда таким образом шутит. Привет, Артем, с первым днем лета, пишет Анюта. Ура, ура, привет моему лучшему другу Мишке, он самый лучший. Рамиль Салманов, сегодня моя единственная дочь Рукая, заканчивает детский сад. Поздравляю, с любовью, Рамиль из Баку. Рамиль, я вас поздравляю. Добрый день, дорогой Русское радио. Юлия пишет: хочу поздравить с днем рождения Кристину Исайкину, Антонину Паперну, Анну Сагайдочную. Желаю исполнения желаний, счастья и любви. Девочки, вы супер. Обнимаю, целую. Привет подружке Нике из Липецка. Шагом марш на дачу. Вот это хорошее предложение. Шагом марш на дачу. Желаю шикарного лета. Ваша Юлечка Дурова. Поставьте для нас хорошую песню. Стол заказов на русском продолжается. +7 916 003 105 7. Я Артем Сорокин. Еще почитаю полчасика ваше сообщение. Договорились? Угу.

Русском радио «Стол заказов» продолжается, и я, Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Поздравляю своих детей с Днем защиты детей. Елизавету, Александра, Михаила, вы у нас самые лучшие. Поздравляю деток с праздником, Стеллу, Стаса, Софью Погорельцевых. Поздравляю Миргородскую Аню и Арину с Днем защиты детей. С Днем Ангела, Александра, Андрея и супруга Димулю. Здоровья, благополучия, удачи и успехов. Люблю, Наталья написала. Привет, Русское радио, поздравьте, пожалуйста, нашу любимую дочку Зиминову Ульяну из города Егорьевска. С днем рождения! Желаем ей крепкого здоровья, всего самого наилучшего. Оставаться всегда такой же доброй и красивой. Мы тебя очень сильно любим. Папа, мама и сестра. Русское радио, большое спасибо. Артем, привет, хорошего эфира с началом календарного лета. Людмила пишет. Эрике, передавай привет. Обнимаю крепко вас обоих. Это Людмила написала, город Камышин. Большое спасибо, Люда. Евгения Марченко, хочу поздравить нашу доченьку Середа Настеньку с Днем защиты детей. Расти здоровенькой, мы тебя любим, хороших тебе каникул, а мы постараемся с папой, чтобы так и было. Папа Петя и мама Женечка из южного города Шымкент, где очень жарко сегодня. Татьяна, хотим поздравить своих детей Степана и Кирилла с Днем защиты детей. Любим их всем сердцем и пожелать Степану удачи. Он сейчас на экзамене. Мы верим в тебя, сын, у тебя все получится. Спасибо, семья Прохоркиных.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ксения Сысоева пишет у нас на странице ВКонтакте. Передаю привет Илоне Брильц. Желаю всего самого наилучшего. Будь самой счастливой. Елена Абдулаева, добрый день из Пятигорска. Хочу передать привет моему любимому мужчине Аслану Шириповичу. Илона пишет. Передайте привет Роману Потапову. Он мне очень сильно нравится. Привет моей куме Ксении Сысоевой. Едем к ней из Краснодара. Это написала Илона. Так, дальше. Татьяна Белкина. Привет, Русское радио. Поздравляю своего любимого мужа Романа Белкина с 35-летием. Желаю тебе крепкого здоровья, успеха во всех начинаниях и терпения. Мы с детьми тебя очень любим. Марина Урусова. Хотим передать привет нашим девчатам-красотулькам из бухгалтерии. Леночке, Танзильке и Маринке. И пусть, несмотря на пасмурную погоду, в душе и в сердце всегда будет тепло и солнечно. Земельщики. Ну вот хочется сказать всем городам вещание Русского радио, где сейчас пасмурно, друзья, мы вам передаем частичку солнца. Вот смотрю сейчас в окно из нашей студии. Яркое солнце светит. Передаю вам это солнышко. Пусть оно у вас скорее уже появится. Не грустите, особенно если где-то дожди идут. Все скоро наладится. Мама пишет, Катерина Кузнецова. Поздравляю моих детей Данила, Диану и Доминику с праздником. Я вас люблю. Наталья Спаска. Передайте привет девчонкам коллектива «Труженица». Всем здоровья, мира, солнечного настроения. Хочу передать большой привет коллеге Светлане Стельмайщук. Анастасия Штумф написала. И все организации «Гольман». Вы лучшие.

0: Латвийское радио. Финальные аккорды в столе заказов. Саглара пишет: добрый день, Артем. Поздравь, пожалуйста, в городе Листа Манджиеву Аюну с днем рождения. Поздравляю с 12-летием, с днем защиты детей. Ты добрая, красивая, жизнерадостная, веселая и умная девочка. Желаю тебе яркого солнца, приятного ветерка, красивых цветов, счастья, гармонии с собой. Расти смело, тянись за своей мечтой. Слушай маму, ты у нее лучик света, и все будет хорошо. Обняла. Крепко, Саглара из Италии. Добрый день. Хочу передать музыкальный привет своему супругу в честь юбилея. Сегодня ему исполняется 60 лет. Прошу поставить хорошую песню. Лариса. Написал Лариса, но вот только имени супруга почему-то не написали. Но он поймет, и я уверен, что очень обрадуется. Здравствуйте из Узбекистана. Поздравляю с днем защиты детей. С уважением, Бахром. Аня пишет: можете, пожалуйста, передать привет моему любимому папе Алексею от его дочери Анютки. Хочу поздравить нашу доченьку Настеньку с днем защиты детей. Расти здоровенькой. Мы тебя любим, хороших тебе каникул, а мы постараемся с папой, чтобы так и было. Это Евгения написала, Марченко. Друзья, скажу честно, я не ожидал вот такого количества и такого настроения радостного от Дня защиты детей. Хочу спросить у Ивана Соловьева. Иван, как ты думаешь, почему так люди любят вообще этот праздник?
1: Привет, да потому что сколько бы нам ни было лет, вот даже сколько тебе, сколько мне, мы все равно дети в душе.
0: Точно, точно.
1: Я вот сегодня утром проснулся, пошел завтракать, ваза конфет на столе. Ну и что ты думаешь? Одно, думаешь, я ограничился? Нет, я как ребенок, объелся, весь рот был в шоколаде. Ну это же детство.
0: Я видел фотографию твою в твоих соцсетях, где ты ребенок, и просто хочу тебе сказать, вот такая фотка.
1: Спасибо,
0: классная.
1: Спасибо.
0: Все, друзья, убегаю. Пока. Иван Соловьев с вами далее. Пока-пока.
2: Стол заказов Русского радио.

0: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучшее.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
2: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кредиты в цифровых рублях, возможно, начнут выдавать уже с 1 сентября. В эту же дату цифровой рубль станет массовым. Об этом сообщил председатель Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии Петербургского экономического форума. Он также отметил, что благодаря данному проекту интерес к цифровому рублю возрастет. При этом подключение цифрового рубля является добровольным. Полный запрет на продажу вейпов на федеральном уровне может быть введен к 30-му году, сообщили в Думском комитете по охране здоровья. Сегодня в стране начал действовать полный запрет на онлайн-продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Заказать вейп с доставкой на дом или через интернет-магазин теперь невозможно. Новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства. Запрет направлен на борьбу с нелегальной торговлей и ограничение доступа несовершеннолетних к этой продукции. В стране стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня школьники сдают экзамены по химии, истории и литературе. Пункты организованы во всех регионах страны и в образовательных организациях за рубежом. Для проведения аттестации задействовали около 3500 пунктов и более 110 тысяч сотрудников. Для успешной сдачи установлены минимальные пороги. По истории и литературе необходимо набрать 32 балла, по химии 36. В стране начали маркировать кофе и цикорий. Теперь каждый потребитель сможет проверить продукцию на легальность и безопасность в один клик. Код покажет, кто произвел или ввез товар, точную информацию о позиции, срок годности и разрешительные документы. Продукция, которая поступила в оборот до старта требований, может продаваться без кодов маркировки. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.

Соловьев. Не просто Иван Соловьев, а летний Иван Соловьев. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели русского радио. Ну что, дождались? По крайней мере, календарного лета мы с вами точно дождались. Что там будет с погодой? Ну, даже кто же знает, что будет с погодой? Прогноз так быстро меняется. Вот я сегодня смотрел на ближайших выходных. Уже плюс 25. Вот через час посмотрите, там будет плюс 20. Будут дожди. Поэтому не верим особо прогнозу, а чувствуем. И верим тому, что в любом случае отдохнем как хотим, отдохнем как надо, отдохнем как следует этим летом. Хочу в преддверии вот этих трехлетних месяцев вас предупредить. Время пролетит очень быстро. Глазом моргнуть не успеете, как уже в августе начнут открываться школьные базары. А поэтому, ребятки, не теряйте ни минуты, не теряйте ни часа, не теряйте ни дня. Если есть такая возможность, отдыхайте и наслаждайтесь. Ну и, конечно же, вместе с нами в компании Русского радио.

Как говорил учитель по физкультуре, мой учитель по физкультуре, не старайся, выше головы не прыгнешь. Ту же самую фразу практически, но с другим смыслом говорила учитель по литературе. Иван, надо прыгнуть выше головы, но сочинение сдать на 5-5. Я вот помню, в 99-м году, когда я заканчивал школу, 1 июня, да, у нас был первый экзамен, мы писали сочинение, тогда получали сразу две оценки. Первая оценка была за грамотность, вторая оценка за содержание. Ну, как вы думаете, что я получил? 5-5, конечно, получил. Я даже помню тему своего сочинения. Ладно, не буду вас загружать. В общем, я желаю всем выпускникам, кто сегодня сдает экзамены, кто завтра это будет делать, послезавтра и так далее. Ребята, ведь главное... Да, главное поступить, но главное не оценки. Главное, чтобы вы выросли настоящими, человечными людьми. Этого вам и желаю. Меня зовут Иван Соловьев. Всем слушателям Русского радио шикарного настроения. Артикасти продолжит наш эфир. Мы вместе.

Я уверен, что сейчас вот чей-то ребенок спросил: мам, пап, что такое бумажный змей? Вот давайте, дорогие родители, задачки со звездочкой. Рассказывайте, объясняйте ребенку на пальцах, что такое бумажный змей, как мы его самостоятельно своими руками делали, как запускали и как вот колдовали, чтобы он летал. А лучше не рассказывать, а лучше с ребенком со своим прям смастерить бумажного змея и наглядно показать, как это классно. И заодно и они оторвутся от гаджетов, заодно и вы проведете вместе с детьми, как никогда это делать. Конечно, 1 июня время. Вы слушаете Русское радио. С праздником, с Днем защиты детей. Будьте здоровы, будьте счастливы, чтобы у всех все было хорошо. Далее Юлиана Караулова появится в нашем эфире, Ева Польна и Жанна Фриске. Прямо сейчас.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Русское радио представляет.
1: Русрадио.ру. Сайт русского радио.
3: Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей.
1: Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budeучителем.рф. Национальные проекты России.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по Туту.ру/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
4: Угадайте город по описанию
5: и выиграйте приз для автопутешествия.
6: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
7: Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: Я много чего умею делать по дому. Например, ходить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

В наших глазах не многоточие, в наших глазах недоумение. И почему это мы в мае месяце, понимаете ли, на даче купались в бассейне, а сейчас в июне уже не можем себе этого позволить, потому что вода плюс 12 градусов. Вот такое вот недоумение. Ребята, все только начинается. Главное об этом думать. Лето, целое лето впереди. Планов громадье. Желаю, чтобы все наши планы, которые мы запланировали на ближайшие 3 месяца, обязательно сбылись. И даже больше. Вот да. Хочу, чтобы так было у каждого слушателя Русского радио. Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа еще много любимой и лучшей музыки. Оставайтесь с нами.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте.

0: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Кухня. Вкусно на русском.
1: Как и обещал, начинаем неделю белорусской кухни. Здорово, да? Сегодня рецепт блюда, который называется бигос или бигус. И так правильно. Ну, я понимаю, это блюдо больше польской кухни, но в Беларуси оно прижилось, его там любят и очень часто готовят. А рецепт, по которому приготовил это блюдо я, мне прислала подписчица из Минска. Так что вот, начинаем. Нарезаем свинину на кубики и обжариваем на сильно разогретом масле до образования легкой золотистой корочки. Убираем мясо в большую кастрюлю. На этом же масле, где обжаривали мясо, обжариваем морковь и репчатый лук. Соединяем с мясом. Добавляем специи, соль, перец и нашинкованную капусту свежую. Немного бульона и тушим минут 15-20 на умеренном огне, чтобы капуста схватилась такая, присела. А после добавляем квашеную капусту. Понимаете, да? Все перемешиваем и вот тут уже на очень медленном огне тушим около часа. Когда время выйдет, вводим в наше блюдо нарезанные копченые колбаски. Тушим еще минут 10. Ну вот и все. Все готово. Ребята, неимоверно насыщенный, богатый вкус таким, знаете, легким шлейфом копчения. Сытно, горячо, незабываемо. Я это блюдо готовил в субботу у себя на даче. Было холодно на улице. И вот как раз это блюдо бигос нас очень хорошо согрел. Видеорецепт с точными пропорциями всех ингредиентов вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти? Заходите в Макс, в поиске набирайте Иван Соловьев. Не забудьте подписаться, завтра будем готовить колдуны по-белорусски. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Что слушает

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
8: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Всем привет! Я Дима Билан.
1: И я Анна Асти.
0: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
2: Русское радио. Русское
3: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

вот теперь ваши истории. Ближайший час нам нужны, нам важны. Стол заказов на Русском радио. Мы начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. В чем должны заключаться ваши истории? Привет передавайте, поздравляйте друг друга. Просто делитесь своим шикарным настроением. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. В стол заказов, как всегда, в 17.00. Не пропустите. Меня зовут Иван Соловьев. Прямо сейчас Филатов и Кэрос. Ну и до конца этого часа, конечно, еще много любимой, лучшей музыки здесь, на русском.

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
4: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
5: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
6: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
8: Собака – друг человека. Но не каждого.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
10: Русское радио. Все будет хорошо.
11: Вот оно какое!
12: Наше утро!
13: Русские перцы.
14: Эксперимент провели в Казанском университете.
15: В Казанском?
14: В Казанском.
16: Ну, это с Казанью рядом. Что ты пристал?
15: Подождите. Казанский. Давайте. Хочу в Гугле найти этот адрес, где это проводили.
14: Поищи.
16: Казанская, дом 8. Все, нормально.
15: На Казанском вокзале.
16: Это знаменитый казанский ковбой, который...
14: С Казанского вокзала уехать вот как раз в этот самый Казанский университет.
10: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали ситуацию с бензином в Крыму. Над решением вопросов по ограничению продажи топлива работают все уровни власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне глава региона Сергей Аксенов сообщил, что перебои продлятся около месяца. Со вчерашнего дня в Крыму можно покупать лишь 20 литров 95-го бензина в день, а на некоторых заправках и вовсе по талонам. Такая же ситуация в Севастополе. Власти говорят, что все это из-за проблем с логистикой. В Минводах ввели режим ЧС из-за последствий паводка. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, в прошлой неделе в районе Минеральных вод продолжаются подтопления из-за нового притока воды. Сейчас вода находится уже внутри 36 домов. Как сообщает «Известия», на случай ухудшения ситуации подготовлены пункты временного размещения. На Петербургском международном экономическом форуме в этом году вновь будет работать павильон «Душа России». Пространство представит разнообразные проекты на стыке культуры, креативных индустрий и дизайна. Все они объединены идеей современного прочтения культурного наследия России. В экспозиции собраны более 50 проектов российских художников, дизайнеров, ремесленных мастерских и креативных брендов со всей страны. В павильоне также откроется арт-кафе с авторской посудой. Запланированы дискуссии о креативной экономике и награждение победителей конкурса со социальных проектов и на социум. Во Франции продолжается один из самых престижных теннисных турниров большого шлема «Ролан Гаррос». В этом году на нем стартовали 14 российских спортсменов. Ко второй неделе соревнований их осталось только трое, и все в женском одиночном разряде. 19-летняя Мира Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой в этом веке удалось 3 года подряд доходить до четвертьфинала. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Давайте так, не просто стол заказов, а самый настоящий летний стол заказов на русском радио начинает прямо сейчас свою работу. 8-916-003-157 – это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, например, в мессенджере Макс. Я, Иван Соловьев, с огромным удовольствием прочитаю каждое. Ну, буду стараться это делать. Поехали. Привет, Иван. Привет, любимое русское радио. Поздравляю своих любимых деток Алексея, Катюшу, Ванечку, Машеньку и Илюшку с Днем защиты детей. Будьте здоровы, будьте счастливы, успехов вам на предстоящих экзаменах и защитах дипломов. Я в вас верю. Все обязательно получится. С любовью, мама Люба, город Сергиев Посад. С днем рождения поздравляем нашу принцессу Анечку Афанасьеву, доченька. Папа и мама тебя любят. Мы всегда тебя поддержим. Весь мир у твоих ног, дерзай вперед. Пусть у тебя все будет хорошо. Дорогое любимое русское радио, поздравляю с днем рождения Василия Симоненко. Желаю счастья, любви и исполнения всех желаний. Поздравляет Татьяна. И движение «Спорт для всех» из Красногорска. Поздравляю с днем рождения Серегу. Желаем крепкого здоровья, взаимной любви и внимания от самых близких. Вот в таком темпе, в таком духе, ребята, и проведем ближайший час здесь на русском.
0: Стол заказов на русском радио.

Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад,

0: 03 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионалстрой».
1: Хотела как лучше, а получилось лучше не вспоминать.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.
4: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вот они ваши приветы, как горячие пирожки. Привет моим друзьям Диме, Сане и Кате с попугаем из Москвы, Катюше, Лизочке из Самары, Санечке из Карелии и Женечке из Благовещенска. Я вас люблю, ребята, ваша Марина из Перми. Боже, какая классная география. Привет, Русское радио, любимое Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому Артуру. Один твой взгляд поднимает настроение на весь день. Ты невероятный, и я очень счастлива, что ты рядом. А каждый момент с тобой – маленькое чудо. Спасибо, что ты есть, твоя Флюза. Прелесть, прелесть, а не сообщение. Привет всем, мы с сыном Владиком сейчас на даче. Прополка. Копаем, что-то там сажаем. Хочу сказать Владику, что очень сильно его люблю. Спасибо тебе, мой маленький помощник. Что бы я без тебя делала? Написала Марина Митрофанова. Я вам желаю классного урожая, чтобы все выросло. Так. Привет, Русское радио. Привет, Николаю. Скучаю, жду. Юля из Орла. Добрый вечер, Иван. Поздравляю с началом лета и с Днем защиты детей, своих дочек Анастасию и Светлану Одинецких, а также сына Владимира из Старого Оскола. Поздравляю. Желаю теплого лета. Отличнейшего настроения и хорошо отдохнуть и набраться сил. С любовью, мама Алена. Всем спасибо.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Вот оно какое!
1: Наше утро! Русские перцы!
2: А здесь можно я немножко подушню?
3: А подушни, ну, давай,
2: смотрите, подушни. Человек с чувством юмора – это остроумный человек. От слова «острый ум». Да. Острый значит «быстрый». Это да. Значит человек, который очень быстро соображает.
3: Вот. И в связи с этим дебильная шутка. Когда ко мне подходит в аэропорту и говорит «колющая, режущая», я говорю «мой острый ум».
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03 21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
1: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Почему для конфет не делают бесшумные фантики? Как их есть втайне от детей? Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
9: Новая песня на русском.
10: Всем привет, это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

Если забыли, не переживайте, я напомню. 8-916-003-105-7. Номер в наших мессенджерах, пишите в личные сообщения. Хочу поздравить дочку, Татьяна пишет, дочку Анастасию Новикову. С днем рождения. Ей сегодня 17 лет. И свекровь Валентина. Ей сегодня 72. Хочу им пожелать мирного неба над головой, долголетия, удачи. Пусть всегда у них все будет хорошо. Поздравляет Татьяна, ну, соответственно, мама и сноха. Привет, Русское радио. Передаю привет другу Николаю из солнечного Туркменистана, от Ильи. Поздравляем подругу Ольгу Филинову из Караганды с юбилеем. 50! Желаем бесконечного счастья, здоровья. Пусть твоя энергия никогда не иссякает. Пусть дома всегда будет уютно и тепло. Мы тебя очень любим. Семья Моисеевых из Германии. Дорогое, любимое Русское радио, передаю привет любимой маме Нине, папе Виктору из Липецкого области. Я вас люблю, желаю здоровья и благополучия. А еще привет любимой доченьке Марусе, любимому человеку Паше. Вы самое дорогое, что у меня есть. Я вас обнимаю, целую, люблю. Ваша Юля, город Липецк. Привет, Иван. Привет всем слушателям. Хочу поздравить сына Романа с днем рождения. Что пожелать? Желаю быть сильным, счастливым. Желаю исполнения желаний. Желаю идти к мечте, что у него есть. А с остальным мы, конечно же, поможем. Поздравляют любящие родители, папа Вадим и мама Ирина. Ну и всех детей планеты поздравляем с праздником. Дети — это наше будущее. На асфальте

0: невыносимо без нашего вечернего шоу «Вечер на русском». 18.00, ребятки, встречаемся здесь. Александр Пряников уже здесь, на этаже Русского радио. Мы уже придумали тему, которую будем с вами сегодня обсуждать. Ну, конечно же, будем поздравлять друг друга с праздником, с Днем защиты детей. И тема, кстати, тоже будет касаться нашего с вами детства. Мы с вами любим же поностальгировать. Будет игра, будут подарки, будет, в общем, все. Будет самое классное, веселое, хорошее настроение. Не пропустите «Вечер на русском» в 18.00. Ну а пока главное — это ваша история, это ваше сообщение. Иван, привет, я поздравляю всех с наступлением календарного лета. Привет передаю мужу Сергею Соловьеву в Анапу. Люблю, целую и желаю всего самого доброго, светлого и прекрасного. Привет, Русское радио. Привет улетает город Рубежное, ЛНР, от водоканала и центрального рынка, от Емелина и Арцебашева. Дорогое любимое Русское радио, привет! Хотим поздравить с Днем защиты детей наших деток, а также привет передаю любимому супругу. Ай-яй-яй-яй, любящая жена Анна Ковалева. Ну, не написала, как зовут супруга и как зовут деток. Ну, да ладно. Дорогое любимое Русское радио, желаю вам процветать очень долго-долго. А привет передаю маме Любе, Алисе привет, Полине, Юлии и Виталию большой привет. Александр из Воронежа поздравляет коллег Агробелогорье, сахарная элита, с первым днем лета. Мужики, прорвемся, это точно. Привет, Русское радио. Хочу сказать большое спасибо ведущему. Мне, что ли? В данный момент ваш голос как успокоительная таблетка. Вас так приятно слушать. Ильдар из Астрахани. Спасибо большое. Таблетка успокоительная. Вы главное, не нервничайте. Давайте, успокаивайтесь. С днем рождения, подружку поздравляю. Катюню Морозову из Заволжья. Всегда улыбайся, всегда будь самой позитивной. Я тебе желаю огромного здоровья. Чмоки-чмоки, подруга Лена.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: столько богатстве? Условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом. Простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
13: Угадайте город по описанию
14: и выиграйте приз для автопутешествия.
15: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
16: Подробности на русрадио.ру. 12+.
17: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
18: Бывают такие дни, когда делать ничего не охота. А бывают другие, когда охота ничего не делать. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: Ну, конечно, хотелось бы, да, чтобы и стол заказов был на века, но у нас только один час. Финальная порция ваших сообщений. С днем рождения, подружайку, любимую, Катюню Морозову из Заволжья. Всегда улыбайся. Будь самый позитивный. Огромного тебе здоровья и всего самого наилучшего. Иван, привет. Передай привет Турксибскому району города Алма-Ата. Отдельный привет Акиму. Виталий Акиму. Александр из Новороссийска передает. Русское радио. Хочу передать привет любимой жене Анастасии. Больше сил с ремонтом. Не сдавайся, дорогая. Держимся. Мы с тобой справимся. Твой супруг Влад. Хорошая поддержка. Привет, дорогой любимый Русское радио. Привет жителям Тверской области. Город Калязин. Поздравляем с открытием музея «Ретро-гараж». Дорогое Русское радио, хочу вам передать привет и поздравить с днем рождения Екатерину Лебедеву. Желаем любви, желаем красоты, всего самого лучшего. Поздравляет коллектив финансово-экономического отдела Главного управления МЧС России по Брянской области. Привет, Русское радио. Передает всем привет Раяна. Поздравляю всех с первым днем лета и с праздником, с днем защиты детей. Огромный привет семье. Аленку Куратникову с днем защиты детей поздравляю. Я вас очень сильно люблю. Муж Алексей, ты лучший. Марина из Воронежа. И давайте напоследок. Привет, Русское радио. Любимую сестренку Марину с днем рождения поздравляю. Желаю ей счастья, здоровья, любви, благополучия, здоровья деткам и всего того, что она сама себе пожелает. Старшая сестра поздравляет, младшая сестра, муж, дети и друзья. Все, ребят, спасибо вам большое за эти прекрасные сообщения. Всем желаю хорошего настроения. Следующий стол заказов выйдет в эфир в 22:00.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: А вот прямо сейчас все самое веселое. Копили все выходные, и сейчас мы вам все это и выдадим вместе с Сашей Пряниковым. Привет!
2: Привет, дружище! Но не сразу, не с порциями.
0: Постепенно.
2: Надо, да, тогда, на неделю, да. Потому что если мы сейчас...
0: Чуть-чуть.
2: Вот именно что. Потому что слишком...
0: А то объедятся слишком сразу.
2: Точно!
0: День защиты...
2: Нам это
0: надо!
2: Нет! День защиты детей сегодня, друзья мои, празднуем, поэтому пока на часах без 15 вечер на русском, давайте приготовимся к тому, что и тему, которую мы предлагаем сегодня обсудить всей страной, в эфире самого популярного вечернего шоу в мире, можете даже не сомневаться. Какая бы эта тема? Как 3, 2, 1? Конечно. Конечно, что-то связанное с нашим детством, друзья мои.
0: Естественно.
2: Наши детские забавы. Во что играли в детстве? Как пытались укоротить себе жизнь? Слава богу, не вышло. Как мы дожили до этих лет? Давайте вспомним все. Слушай, чего мне мысль-то какая покой не дает?
0: Ну...
2: День защиты детей, да?
0: Но
2: мы же тоже чьи-то дети.
0: Да, так это и наш праздник тоже.
2: Конечно, нас тоже нужно защищать. Почему-то решили, что вот до сюда детей надо защищать, а после сюда не надо. Сам справляйся, понимаешь? Я тоже хочу...
0: Безобразие.
2: Свою мороженку, понимаешь, поваляться в магазине, побиться в истерике. Купите мне эту удочку.
0: Бедолага такой.
2: Бедолаги все мы.
0: В общем, ребят, давайте еще раз теперь более внятно озвучим.
2: Давай.
0: Игры, в которые мы играли в детстве. Ну, понятно, что сейчас начнут писать резинки, классики, вышибалы и так далее. Вот еще интереснее было бы узнать придуманные вами личные игры какие-то. Или
2: да.
0: Своей компании детской.
2: Так что сразу вычеркиваем сифу, вышибалы, прыжки с крыши сарая в сугроб, ну или в асфальт, если дело происходит. Во что вы играли, пока родители думали, что вы просто дышите воздухом и прилично проводите время?
0: 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, например, в мессенджере Макс.
2: Да, еще звоните, +7 495 995 105 7, и используйте шанс прозвучать на всю страну, друзья мои. Это приятно. По себе знаю, проверьте. Позвоните и проверьте, расскажите свою историю. Поди плохо.
0: Вечер на русском в 18:00.
1: Лето.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Я очень люблю лежать. А лежать любит меня.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Семьям с двумя и более детьми начнут возвращать часть уплаченных налогов. Сегодня стартовал прием заявлений на новую семейную налоговую выплату. Вернуть можно разницу между обычным НДФЛ и льготной ставкой. Размер зависит от дохода семьи. В некоторых случаях речь идет о десятках тысяч рублей за прошлый год. Подать заявление можно через госуслуги, МФЦ или социальный фонд до 30 сентября, пишет информационное агентство Регнум. При этом учитывается доход семьи, имущество и наличие долгов по алиментам. Депутаты предложили ввести налоговый вычет на оплату детского сада и группы продленного дня начальной школы. Такой законопроект направили в правительство. Авторы инициативы отметили, что сейчас множество семей несет существенные расходы на пребывание детей в детском саду или на продленке в школе. Между тем, эти расходы имеют социально значимый характер. Ранее депутаты предлагали ввести налоговый вычет на путевки в детские лагеря. В России начался основной период сдачи ЕГЭ. Экзамены стартовали в 10:00 по местному времени. Сегодня выпускники сдавали историю, литературу и химию. 4 июня состоится экзамен по русскому языку, 8 июня по математике как базового, так и профильного уровней. Рособорнадзор утвердил регламент проведения ЕГЭ. Для школьников и их родителей подготовлена специальная памятка. По мультфильму «Приключения кота Леопольда» снимут полнометражный игровой фильм. Работу над ремейком ведут компании Welcome Media и белорусская компания «Киноцех». Режиссером будет Владислав Богуш. Имена актеров пока не раскрываются. Съемки планируют начать осенью. По словам создателей, зрителей ждет увлекательная масштабная киноистория с экшеном, трюками, юмором и фирменным оптимизмом кота Леопольда. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Вечер на русском». Встречайте Ивана Соловьева и Александра Пряникова.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, сегодняшний вечер будет прекрасен. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Ну вот хочешь, не хочешь, а уже мы должны сделать этот вечер прекрасным, дружище.
4: И мы это сделаем.
3: Даже несмотря на то, как мы себя чувствуем, прекрасно мы все, друзья.
4: Даже если вы сопротивляться будете, не получится.
3: Против вашей воли. Так что будьте с народом, слушайте вечер на русском. И еще раз объявляю, сегодня 1 июня. По всей России отмечают День защиты детей. Прекрасный праздник. Надуваем шарики, да, друзья? Покупаем мороженое и делаем вид, что это не мы вчера кричали на этих детей за немытую кружку. Сегодня мы их, конечно же, любим.
4: Завтра все продолжится.
3: Конечно. Ну давайте, друзья, будем честными. Мы все чьи-то дети. Нам всем нужна защита. Не знаю, от уведомлений от госуслуг в полночь. Кто встанет между мной и полкой с эклерами? Вы понимаете, вот от чего. Где эта международная конвенция, запрещающая созвоны в пятницу вечером? Про что ты, Иван, смеешься?
4: Как да будто... ты меня смешишь.
3: Слава богу, хоть кому-то смешно.
4: От твоих шуток. Я аж поперкнулся. Ребят, ну, во-первых, мы вас поздравляем, да, с праздником, с Днем защиты детей. Поздравляем с первым днем календарного лета. Напоминаем тему, которую мы уже, собственно, озвучили. Мы сегодня будем вспоминать игры нашего детства.
3: Игры нашего детства.
4: Игры нашего
3: детства. И, между прочим, Иван тут дал некую вводную. Давайте ваши и изобретенные игры, вот те, в которые вы играли, а не кто больше.
4: Да.
3: И вы, друзья, мы откликнулись. Вот Настяйшин, например, пишет, во втором и третьем классе мы придумали игру «Зюзя».
4: Зюзя?
3: Зюзя, Зюзя.
4: Это вот не вот эта тряпка ее мокрая?
3: Это Сифа. Ты что, ты Сифу путаешь?
4: Сифа, Зюзя.
3: Ну что ты делаешь в вечернем шоу? Если Зюзю, не можешь читать от Сифа. Слушай, я была Зюзей, была очень голодной, хотела съесть других игроков. Щавель, пельмень, фрикаделька, шоколадка и т.д. Как догонялки, и кто останется последним несъеденным, Зюзя и игрок участвуют в забеге. За 30 секунд игрок должен очень быстро бежать, потому что Зюзя становится очень быстро. Слушай, ну это как какой-то сценарий триллера «Ганнибал. Начало».
4: Давай поиграем в «Зюзю».
3: Да, но только если кто-то выиграет, другому надо будет в одиночестве эфир доводить.
4: Ребят, давайте, принимайте активное участие. Нам интересны ваши истории. Пишите 8-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения, например, в мессенджер «Макс». И звоните.
3: 7495-995-105-7. Главный радиотелефон в России, который придуман для того, чтобы вы получили возможность выйти в прямой эфир самой крупной радиостанции в мире и заявить о себе.
4: Игры нашего детства.
0: Вечер на русском.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
4: Усталость и ломота. Не игнорируйте сигналы организма. Мы найдем причину. Клиника «Ортомедцентр». Вы сдаете анализы, специалисты подбирают капельницы. Выводим токсины, восполняем дефициты, убираем воспаление. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Верните себе энергию. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я себе такие классные таблетки для памяти купил. Название не помню.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: А мы в детстве вот по маминой интонации понимали, когда вот из форточки кричала, что пора домой. Понимали, когда действительно пора домой бежать, когда можно еще пропустить мимо ушей.
1: Это так, все. Проверка связи, проверка связи. Да. Это по интонации, потому что придешь раньше времени домой.
0: Да, будет... типа, ой, что ты?
1: Да, мне еще, сказать, будешь сидеть минут 15 ждать, пока тебе еду сваргать.
0: Вот.
1: Придешь позже, батя все съест.
0: Вспоминаем сегодня игры, в которые мы с вами играли в детстве. Это Ленурик из Заволжья пишет. У нас столько было игр. Вышибалы. Были стрелки. Рисовали стрелки и бегали по ним. Ну, это казаки-разбойники, например. Строили шалаши в кустах, на деревьях строили. А самая лучшая игра была, это игра на нервной системе. Когда мама домой звала. Елена, бегом домой. И ты идешь такая, уже все молитвы проговорила и думаешь, где же ты так накосячила? И где же тебя так вот успели застукать?
1: И?
0: Вот. Все.
1: А, и то есть уже домой приходишь, ну, в принципе, в нормальной, в истерике.
0: Ну, да.
1: Готовы для разговора с мамой. А мамам только этого и надо. И Петро пишет, в пекаря. Играли в пекаря.
0: Пекаря.
1: В пекаря.

0: Иван сейчас...
1: А что-то знаку просто в памяти всплывает.
0: Смотри, не раскрывает правила, но описывает атрибуты. Жестяные банки и деревянная палка. Вот наш досуг, из-за которого болела спина, но было весело. Пишет человек.
1: Это, я так понимаю, что это как городки, наподобие городков, да, бросать палки?
0: Ну, судя по всему, это значит больная спина, деревянная палка и жестяные банки. Если вы не придумали какой-то новый способ отметить Хэллоуин, значит, в принципе, да. Ну, знаете, если сейчас увидеть человека, который с палкой у мусорных баков бьет по этим банкам, ну, что-то, полицию вызовешь. А вот раньше это называлось «Дети вышли погулять».
1: А вот Олеся пишет. У нас была игра «Садовник».
0: «Садовник».
1: Рассказываю. Брали бутон какого-либо цветка, ну, например, одуванчик или розы. Ладони вместе соединяли, между ладонями рук зажимали бутон, и со словами «Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме...» И если бутон был розы, то говорили «кроме розы». И подходил каждому так вот другу во дворе. И через ладони передавали друг другу бутон цветка. У кого оказывался бутон, тот выходил и был следующим водилой. А, ну водой, да, водилой, значит.
0: Это заменяло сайты знакомств, мне кажется, своего рода. И это, знаешь, такая...
1: Прикол.
0: Доковидный. Что? Доковидная игра.
1: Скрин такой чик.
0: Ну, конечно, если... Это же надо было... Ну, а бы кому этот цветочек-то не подаришь? Да, да, да.
1: Прелесть.
0: Еще бы.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Перешутить Антона?
2: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
2: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»

0: квартиру сниму на суточный рент.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Игры нашего детства. Обсуждая эту тему, друзья мои, мы не просто ностальгируем и валяем дурака. Сколько вам можно повторять? Мы занимаемся общественной терапией. Психологическая разгрузка. Легализуем право взрослого человека на то, чтобы побыть несерьезным. Потому что когда ты вспоминаешь, как ты был зюзей или птичкой, уровень стресса от неоплаченных счетов падает. Согласись, дружище.
2: Абсолютно. Хотя вот ты сказал, мы тут не валяем дурака. Хотя валять дурака в моем детстве тоже игра была.
1: Ну,
2: мы находили дурака и валяли его.
1: Надо было, во-первых, найти дурака.
2: Ой, с этим проблем не было.
1: Желающего поваляться
2: а
1: еще.
2: Вот Владимир Чижиков. До сих пор с племянником играем в эту игру. Ну, фотографию пристал. Там, значит, настольная игра «Миллионер». Игре уже 30 лет, а мы до сих пор в нее играем. И такая, знаешь, потрепанная такая.
1: Это как шарпанная. Это как «Монополия», да?
2: «Монополия», да, только раньше она вышла.
1: Ну да, это еще до изобретения дурацкого слова «настолки». Это
2: да.
1: Просто были настольные игры. Наша постоянная слушательница, мимо сообщений, которые мы не можем пройти традиционно, учитывая ее любовь к нашему шоу. Нурия из Казани пишет. Добрый вечер. Во дворе с подругами мы любили играть в прыгалки, резиночки и вышибалы. В школе в группе продленного дня на нашей площадке больше всего любили играть в птички на дереве. Внимание, записываем правила. Один играющий водит, должен поймать одну из птичек, пока она на земле. Если птичка заскочила на скамейку или куда-нибудь, то значит она на дереве. То есть в безопасности. Еще любили играть в тише ешь, дальше будешь. Пока водящий стоит спиной к игрока, нужно первым добежать до него и коснуться спины. Водящий может повернуться в любой, если он увидел игрока движет. То есть, короче, непрерывно друг друга ловили и пытались
2: ловили,
1: как-то
2: да, поймать. Птичку поймать.
1: Птичку.
2: А Амед пишет, в моем детстве вот такая вот была игра. Мы шли на поле. Простите, тырили арбуз или дыню. И на речку. А по пути голубей погонять по крышам забегали. Это было где-то от 7 до 12 лет, когда мне было. А потом, когда уже после 12 лет, я пошел на спорт. Тяжелая атлетика. Вот такая у меня была игра.
1: Это, в принципе,
2: Ташкента.
1: Это когда, в принципе, он понял, что тяжелый арбуз без спортивной подготовки.
2: Просто не утащишь, да?
1: Пошел человек подработать, как там, становую тягу, что там.
2: 8-916-003-105-7. Это номер для ваших сообщений. Пишите. Игры вашего детства. Ну и, конечно, звоните, ребят. Мы хотим с вами поболтать. По номеру телефона звоните.
1: +7 499 5 105 7. Не, ну вы просто звоните. Звонков много, но нам нужна история,
2: интересная,
1: которая покорит мир. Вот.
0: Вечер на русском. Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.

0: Welcome.
1: Отмечаем всей страной День защиты детей и обсуждаем сегодня в вечернем шоу классную ностальгическую тему. Вспоминаем игры, в которые мы с вами в нашем детстве играли. Дозвонилась до нас, девушка с красивым именем Эльмира из Казани. Эльмира, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Эльмира. Эльмира, ну и вопрос номер один. Вот вы у себя во дворе, когда были чуть больше ребенком, чем вы сейчас.
1: Это комплимент.
3: Вот вы у себя во дворе в детской иерархии кем считались? Оторвой или такой рассудительной девушкой, которая... Или вы там...
1: Бука.
3: Бука, вот. Или там лихой. Кем?
2: Ну, мне кажется, с каждого по чуть-чуть.
3: То есть вот такая прекрасно. Была крепкая серединка. Тогда вспоминаем наши детские игры.
2: Да, крепкая серединка.
3: Ответьте на такой вопрос.
2: Игры были разные, но они были у всех, наверное, практически одинаковые. Особенно вот у девочек. Мы очень много играли в казаки-разбойники. Так. То есть бегали по району, получается, с мелком.
3: С мелком по району.
2: Естественно. Классики. Классик. Я сейчас помню, для классиков я покупала Гуталин, который вот обувь чистить.
3: Так.
2: Мы его оттуда вычищали, туда закидывали камешки, песок, чтобы тяжелее это все было. Это был такой пластмассовый такой вот...
1: Такая шайба, которую нужно было двигать.
2: Да, типа шайбочки, я тоже хотела сказать. Но раньше там был вот Гуталин продавался. Вот мы, получается, специально это покупали, все оттуда убирали и заполняли чем-то там, песком, камушками... И играли с удовольствием. Могли так часами прыгать, часами.
3: Вот, я попрошу поаплодировать сейчас тех, кто не может пройти мимо расчерченных классиков до сих пор.
1: Я даже просто по плитке здесь в офисе прыгаю.
3: Эльмир, и вот такой вопрос. А что в какие игры из вашего детства вы бы сейчас побоялись сыграть со своими детьми?
1: Эльмира?
2: Пам-пам. Мне кажется, они бы, наверное... какие-то игры просто не поняли.
1: Вот. Вышибала, например, да?
2: Дураки через эти резиночки прыгают.
3: Ну, самой-то с гаража сигать, небось, ого-го. А кровиночка, когда твоя там непонятно где, в общем-то.
1: Эльмира, кому передадите...
2: Нет, с гаражей я не прыгала. Вот этого во мне не было. Вот лихого такого.
1: Кому передадите приветы?
2: Все было как-то по земле, спокойненько.
1: Эльмира, передавайте приветы.
2: Огромный привет на День защиты детей я хочу передать своим детям.
1: Перечисляйте.
2: Да. Здесь мы сидим рядышком со своей дочкой Раяной. От всей души передаем всем, кто нас узнал, всем, кто нас знает. Поэтому с праздником, прежде всего, с праздником. Пусть дети наши растут, радуются, не болеют, самое главное. Добиваются успеха. Пусть у них будет все круче, чем у нас.
1: Ай, золотые слова, Эльмира.
3: Раяна, красивое имя.
1: Красиво. Такой Эльмира красивая. Красивые вы люди. Красивая Казань. Все.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня. Июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Попов и Пряников. Вечер на русском.
1: Во-вторых, обсуждая тему, какие детские игры мы с вами играли у себя во дворе и почему-то при этом остались живы, мы выполняем еще одну важную социальную функцию. Мы как бы говорим вам о том, что у нас у всех был один общий двор. Понимаете? Mm. И в этом общем дворе мы все играли в одни и те же игры. Поди плохо. Объединяемся.
2: Вот Наталья пишет. Прям вот моя игра. Прям читаю, прям вспоминаю. У нас в деревне был недостроенный дом. Фундамент и стены. Больше дальше не продолжать.
1: В принципе, да.
2: Все понятно.
1: Но я имею в виду, зачем строят вот эти во дворе красивые? Любой недостроенный дом автоматически превращается в детскую игровую.
2: Так вот, на высоте потолка лежали доски, по которым мы бегали друг за другом. И это называлось игрой. В гладиаторов. Все.
1: А кто решал, останется жив эти самые собирать?
2: Это мне, знаешь, напомнило. Мы еще играли в Царь Горы. Ну, все играли в Царь Горы. Куча песка вот у тебя. И все. И кто вот на макушке всех столкнет, тот Царь Горы.
1: Ну да. В принципе, любая драка, участники которой не ставят целью как бы тебя отправить в травмпункт, может считаться детской игрой, друзья мои. Добрый вечер. В моем детстве было очень много дворовых игр, в которые играли всей нашей бандой мальчишек и девчонок, пишет нам Анастасия Юкляева. Да, вышибалы, флажки, 12 палочек, чижик, банки, даже в ножички. О. Но самой запоминающейся стала игра в городки. А вот это святые, в общем, слова. Смотрите, самочные есть настоящие, при этом самодельные. Делал их школьный сторож. Где-то раздобыл книжку со всеми инструкциями, размерами, правилами. Выточил все детали на школьном станке. И каждый вечер выдавал их нам. Ну, сообщение очень длинное. В общем-то, да, выдавал. Азарт был незабываемый. Где же мы, простые деревенские дети, могли увидеть эту невидаль городки? Спасибо сторожу дяде Олегу за такие воспоминания.
2: Дядя Олег,
1: вот так,
2: герой.
1: Дядя Олег, герой. При помощи одного станка человек сумел победить детскую преступность в районе, как мне кажется.
2: Ой, классная, ребят, тема. Давайте продолжим ее обсуждать во втором часе. Итак, вспоминаем сегодня игры нашего детства. 8-916-003-105-7. Пишите в мессенджеры. Например, мессенджер Макс в личные сообщения.
1: И если у вас есть подходящая история для того, чтобы красиво ее исполнить в прямом эфире самой большой радиостанции в мире, плюс 7-495-995-105-7, вот вам телефон в помощь.
2: Вечер на русском, вернемся в 19:00.
0: Вечер

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
1: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
4: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
5: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
6: Самый лучший подарок тот, после которого говоришь: «Да вы чё, с ума сошли?»
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
1: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти впервые ввели запрет на экспорт авиакеросина. Цель – обеспечить стабильность на внутреннем рынке, заявили в правительстве. Запрет будет действовать до 30 ноября. До этого похожие ограничения вводились на вывоз бензина и дизеля. Вместе с тем глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что в России нет дефицита авиакеросина. Он добавил, что власти в любом случае исходят из интересов воздушных перевозчиков. Автомобилисты могут разрешить официально выбирать красивые номера за плату. Доработанный законопроект уже внесен в Госдуму. Конкретные цены должно будет установить правительство. Сейчас такие номера продают на онлайн-аукционах, и их стоимость может доходить до нескольких миллионов рублей. По оценкам экспертов, официальная продажа красивых номеров может приносить федеральному бюджету до 25 миллиардов рублей в год. В законопроекте есть ограничения. Например, автомобиль с уникальным номером нельзя будет передать новому владельцу в течение 3 лет. Дети от 10 до 16 лет могут путешествовать на поездах самостоятельно, без сопровождения взрослых. Такую услугу запустили РЖД, но пока не на всех маршрутах. С 2013 года это было возможно только на поездах «Сапсан». Теперь услугой смогут воспользоваться на 20 маршрутах, включая поезда «Ласточка», «Буревестник», «Финист» и «Аврора». Присматривать за юными пассажирами будут начальник поезда и проводник. Оформить заявку можно в билетных кассах не позже, чем за 3 суток до отправления. Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс возобновит спортивную карьеру. 4-кратная олимпийская чемпионка примет участие в турнире WTA в Лондоне. Соревнования пройдут с 8 по 14 июня. 44-летняя Серена Уильямс выступит в парном разряде. Последний раз победительница 23 турниров «Большого шлема» выходила на корт в 22 году. Вернусь буквально через час, а далее продолжение нашего вечернего шоу. У микрофонов Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости на русском.

0: Ковальников. Вечер на русском.
1: Да не просто вечернее развлечение, друзья мои. Это живая история страны, которую мы с вами творим, пересказывая наше детство, вспоминая что-то. В общем, вы очевидцы, вам и слово. Плюс 7495-995-105,7. Телефон, по которому вас внимательно послушаем.
2: А, конечно же, и ждем ваши сообщения, ваши истории на номер в наших мессенджерах. 8-916-003-105,7. Мы сегодня вспоминаем игры нашего детства. Вот Людмила, смотри, целый рассказ. Угу. Мы с братьями и сестрами, нас пятеро, и друзьями бегали в лесополосу. Мы там строили шалаш из подручных средств. Мы там сами себя кормили. То рыбу наловим, пожарим на костре, то мидий надрем.
1: Мидий?
2: Надрали, да. И тоже на костер. Родители никогда не переживали, даже если на обед не явились. Уходили утром, а приходили после заката, когда комары покоя не давали.
1: Вот почему, представляешь, да? Почему в детях, в маленьких, живут бродяги, понимаешь? Они все. То есть, когда ты ребенок, тебе немножко хочется побыть бомжом. Да, вот. Да. Меня только сейчас это пронзило. Откуда
2: класс,
1: это? Тебя дома любят, стирают, отлично. Моют, все покупают.
2: Зачем нет? Это все?
1: Нет, хочется быть, как это, в лесу. Палатку построить. Да, добрый вечер, Иван и Саша. Моя любимая игра в детстве – это играть в прятки и качаться на качели. Uh-huh. Подпись Аленка. Аленка, играть в прятки, пока качаешься на качели, мне кажется, самый быстрый способ сделать так, чтобы тебя вообще никогда никто не нашел.
2: И никто не трогал. Ну, качается там на качелях.
1: Да, чего спряталась себе.
2: Ребята, привет. Мы играли в ножички. Цель – захватить всю землю соперников путем меткого метания ножа. За рукоять его нельзя было держать, он должен был вращаться. Чертили на земле круг и кидали с разных мест туловища. То с руки, то с колена. Если ножичек втыкался в часть земли соперника, то ты его себе забирал. Ну, как бы отчерчивал. И выигрывал тот, кто захватит все земли. Да. Жестокие игры нашего детства.
1: Это вот я в эти игры играл. Раскрою секрет. И в этот момент ощущаешь себя немного промокашкой. Из места встречи изменить нельзя. Такой, ножички.
2: Рабовладельцем.
1: Да. Что это?
2: Хозяином жизни.
1: Нет, еще была игра почиканы, но я вот там еще были более сложные, более такие...
2: Какое у тебя детство?
1: Какой двор, такое детство?
2: Вечер на русском, продолжаем.

0: Программа.
1: Где встречаемся в среду?
0: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
2: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
0: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура.

0: Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
1: Деньги – это грязь, но какая же она лечебная.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: на русском.
1: С праздником, дорогие друзья.
2: В день защиты. Дети.
1: И дети, и взрослые. Взрослые тоже дети. Mm-hmm. Сегодня, 1 июня, мы вспоминаем о игры нашего детства. Я вот хочу сказать, если ты живешь, растешь в многодетной семье, и ты младший, то ты априори становишься неким изгоем. Вот это Наталья подтверждает.
2: Мы
1: с братом, мне 6, было брату 9, играли в такую игру. Родители уходили на работу, а нам оставляли младшенького. Сидеть с ним никто не хотел, а очень хотелось гулять. Что мы делали? Мы этого младшенького выкатывали на середину улицы и по команде разбегались в разные стороны. Кто первый скроется за поворотом, тот с младшим и остается. Ну, вы, наверное, уже догадались, кто не гулял, а сидел с братом. Сейчас это, конечно, смешно вспоминать, а раньше это была прям вот печаль от Натальи. Представляешь, вот у младшенького какая у него травма психологическая.
2: Да ладно, если бы...
1: Сначала тебя на улицу выкатывают, потом от тебя в разные стороны разбегаются.
2: То есть, не, подожди, там слово «выкатывают», значит, да, он в коляске.
1: А, выкатывают. То есть совсем мелкий.
2: Ну, не точно. Знаю, ну, чуть-чуть по это самое.
1: А я только сейчас об этом. Слушай, ну, я вот жираф, конечно.
2: Ты понимаешь, товарищ жираф? Mm. Ты понимаешь, жираф? В какой... Сколько любви у старших братьев к младшему, понимаешь? Вот если младший не... Если младший дожил, понимаешь, у него все глаза на месте, ноги, руки и нос, это не значит, что его старшие братья и сестры хорошо любили. Просто вырос крепким парнем. Добрый вечер. У нас была своя любимая игра, пока Иван сокрушается, а у него сердце большое, друзья мои. Mm-hmm. Вот, добрый вечер, своя любимая игра. В детстве любили играть в игру «Баба-Яга». Рисовали на асфальте мини-город, дома, магазины, дорогу и т.д. Первый раз вижу.

0: кто-то был мирным жителем, кто-то Бабой-Ягой. И вот мирные жители должны были по этому нарисованному городу убегать от Бабы-Яги. Там были свои определенные правила, я уже плохо помню, но помню, что это была очень захватывающая игра. А какие города мы рисовали, просто загляденье, друзья мои. Ну вот понимаете, вы же понимаете, вот в какие игры мы играли, вы просто пачкали асфальт, называли одного из своих там соплеменников Бабой-Ягой и бегали от него по жаре, понимаете? Как мы интересно проводили время до изобретения смартфонов.
1: Не говори. Так, еще одно сообщение. А игры нашего детства. Ну, понятное дело, что мы играли в классики, в резиночки, в вышибалы, а еще мы играли часто в фантики. Так. У каждого игрока был свой фантик. Тот, кто водит, сидит спиной и не видит фантики. У него спрашивали, что делать этому фантику, что делать этому фантику. И тот, кто сидел спиной, придумывал разные задания. Не знаю, там 10 раз приседания, 10 раз отжаться или сбегать, кинуть камушком в окно злой бабки-соседки. В общем, хохотали до боли в животе.
0: До боли в животе.
1: До боли в животе.
0: Да целоваться там надо было через один фантик все время там. Подойди,
1: да? Это тоже было такая...
0: Да не тоже было, ради всего этого эти все фантики придумали.
1: Не говори.
0: А потом в бутылочку.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Но у нас впереди игра «Радио большой страны». И, Иван, напомни правила, пожалуйста.
2: Загадываем мы Саше один из городов, где вещает русское радио. И даем вам три подсказки. Ваша задача по подсказкам по нашим угадать город. Ну, конечно, три варианта ответа тоже будет.
1: Да. Телефон вам в помощь. Плюс 7-495-995-105-7. Выигрываете, получаете приз. Подарочный сертификат на Marketplace на товары для автопутешествия.
2: Удачи.
0: Вечер на русском.

0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Ну, давайте начинать уже игру. Правила напоминаем. Загадываем населенный пункт, город, где вещает русское радио, даем подсказки. Ваша задача — угадать.
2: Да, угадать, и как только вы угадали, вам достанется приз. Мы даем три варианта ответа, три подсказки. Промахнуться невозможно в принципе. И до нас дозвонилась Наталья из южного, невероятно зеленого, уютного города. Место, где всегда тепло, душевно, а люди улыбаются. Наталья, надеюсь, из их числа. Город Ставрополь в эфире Русского радио. Здравствуйте, Наталья.
3: Добрый вечер, мои дорогие Александр и Иван. Ой,
1: добрый вечер, Наталья. А вот скажите, а если бы мы загадали город Ставрополь, какая бы подсказка была самая такая про ваш город? Вот что такого, чтобы мы сразу поняли, что это Ставрополь?
3: Ну, я не буду открывать все секреты в эфире, иначе вы воспользуетесь.
1: Ну, понятно. Игривая.
2: Мы воспользуемся. Мы как раз здесь, как мы подарки стережем. Это должны воспользоваться радиослушатели. Нам-то наша задача как раз, чтобы ваша жизнь стала ярче, а не наша скучнее. Наталья, все?
3: Ну, вот давайте мою жизнь сегодня сделаем ярче. Я на вас надеюсь, ребята.
1: А вот давайте попробуем.
2: Попробуем. Итак, вот вам три железных факта о загадочном городе. Факт первый. Здесь находится самый длинный дом в России. Его длина почти 1,5 километра.
1: Подсказка номер два. Это крупнейший город за полярным кругом России и крупнейший незамерзающий порт.
2: Ну и факт третий. Зимой здесь включают такое космическое шоу, что Голливуд отдыхает. Северное сияние показывают, друзья мои, прямо из окон жителям этого города. Вот такое у них счастье. Три варианта ответа. Мурманск, Ярославль, Иркутск.
1: Ваш выход, Наталья.
3: Ну, я сделаю прямо так, сразу, и в дамке. Наверное, Мурманск.
1: Мурманск. Точно, вы уверены, да. На 100%.
3: Я вообще не уверена, потому что я мечтаю только побывать в тех местах. Но так вот мне моя интуиция подсказывает.
1: Ну, ваша интуиция вас не подвела. Конечно же, это Мурманск. Мы вас поздравляем. Кстати.
3: Спасибо.
1: Отличные новости для путешественников. Дорогу к знаменитой Териберке, которая находится в Мурманской области, полностью обновили. Теперь там очень ровный асфальт, там понятная разметка и удобные карманы для парковки. Териберка является визитной карточкой Заполярья. Туда едут, чтобы посмотреть на китов в Баренцевом море и, конечно, застать северное сияние. Наталья, поздравляем! Подарочный сертификат на Marketplace на товары для автопутешествий. Ваш. Берите.
3: Вау! Благодарю!
2: Нет, лучшим способом, каким вы можете отблагодарить мощнейшее русское радио, это передать в его эфире привет близким и любящим вас людям.
3: Я передаю привет абсолютно всем слушателям русского радио и желаю всем хорошего, уютного, теплого вечера.
1: Ай, какая хорошая Наталья! Хорошего вам вечера!
0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей, открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием.

0: на русском.
1: Вот, кстати, песня «Бумажный змей». Ведь «Бумажный змей» — это тоже была своеобразная такая игрушка нашего детства. Нужно было в журнале найти вот эту вот, как это называется, схему, вырезать, склеить и потом пойти запустить.
2: Ну, я вот не знал, я наверное, извел штук 300 журналов, у меня ни один змей не взлетел. Больше того, я в детстве вообще мало кого знал, у кого змеи по-настоящему летают, потому что это, конечно, серьезное инженерное сооружение, чего уж там говорить.
1: Вспоминаем сегодня игры, в которые мы играли в нашем детстве, читаем ваши истории. «Привет, Русское радио», Станислав пишет. У нас в детстве была такая игра. «Водитель автобуса» называлась игра, но на велосипеде. У нас было 4 двора, куда со всей России на каникулы приезжали много детей разного возраста. А самое интересное, что был велосипед «Урал» с рамой, где было сделано еще одно сиденье для перевозки маленьких детей. Вот мы и катались, как на автобусе, возили по 2 человека на велосипеде. А за проезд брали листочки подорожника. Привет из Кирова. Вот такое веселое было детство.
2: Да потому что подорожник — это была наша...
1: Валюта!
2: Мало то, что валюта, это была основная медицинская страховка. Все знают, что если приложить подорожник...
1: Нифига не поможет.
2: Почему? Если даже ногу оторвали, в первую очередь надо не скорую вызывать, а подорожник прикладывать.
1: Приходишь домой, у тебя кровище на ноге, но подорожник.
2: Подорожник на месте. Анна Павлова из города Гусь Хрустальный. Наша любимая игра в детстве — будешь смеяться — бегать от гусей, пока не ущипнут. Ну, понятно, что здесь на поверхность гусь хрустальный, бегать от гусей. Это, конечно, понимаете, это для детей. Вот бегать от животных, задирать и бегать — это для вас игра. А гусь-то в этот момент искренне считает, что его хотят в ощип и в суп. Понимаете? Вот для него-то это не игра. Вот в чем. Вот где гуси.
1: У него стресс.
2: Стресс взрослый.
1: Привет, ребята. В детстве всем классом бежали в подвал пятиэтажки. Делились на 2 команды. Одни прятались, другие, соответственно, искали.
2: Ну,
1: в этих казематах света там не было, было страшно, жутко. А когда взрослые кричали: «Мы сейчас вам зададим!», тут уже было не до смеха, в темноте сидели и слушали, когда все уже уйдут. Один раз так долго сидел, что когда вышел, не было ни команд, ни взрослых. Было уже темно.
2: Зато в подвале насиделся от души. А что еще ребенку надо?
1: А запах этот подвала.
2: Ох! У металлических крышек от бутылок, ну там, где подвал, там и крышки от бутылок, загибали края. Этими крышками били по крышкам соперника с целью перевернуть. Перевернул — забираешь. Была своеобразная валюта. Аналог игры «Орел и Решка», но с настоящими монетами. Еще крышки заливались свинцом от старых аккумуляторов для веса, которые плавили в консервных банках на костре.
1: Ай-ай-ай. Прекрасная игра.
2: Да,
1: считаю.
2: Отлично. Я тебе говорю, подвалы, крышки. Мы хоть мечтали в детстве быть бомжами и бродягами. Как мы этого не поймем?
0: Вечер на русском.

0: Все как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Что слушает страна? Радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
11: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса. Юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Саша на русском.
1: Отлично у нас сегодня вечер на русском складывается, душевный, вспоминать детство всегда приятно. Иван?
2: Да, мы сегодня вспоминаем игры нашего детства в День защиты детей. Сообщение ваше. Ну вот финальная уже порция. Да, 2 часа пролетает быстро, ребята. Настя пишет. Мы в детстве играли, конечно же, в резинке, прыгали с мячом, постоянно играли. Была такая игра «Четыре угла» называется. Кстати, я помню эту игру.
1: Ну.
2: Большой, огромный квадрат делился на 4 небольших квадрата. В каждом квадрате стоял по игроку, и мы друг друга пинали футбольный мяч. И там за каждое попадание на твое поле, смотря какой частью тела ты забил этот мяч, начислялись баллы. Я вот помню эту игру.
1: Ну да, жалко, что я не помню члены сборной России по футболу. Это же, мне кажется,
2: тренировка очень мощнейшая.
1: Да, да. И привет, любимое радио. Мы в детстве играли в сифу. Ну куда же? Давайте опишем.
2: Правила.
1: Вот, это значит тряпка для школьной доски. Не повторять. Это сделано профессионалами. Самый шик был поймать момент, когда учительница ушла, намочить грязную тряпку в мелу и запустить соседа по парте. Если на куртке остался белый след, ты сифа. Отмывайся, как хочешь. Домой все приходили в белых разводах. В белых разводах приходили точка. То есть я правильно понимаю, друзья мои, мы находим самую грязную вещь в кабинете.
2: Да, но это была и тряпка, конечно.
1: Ну вот, и швыряем ее в лучшего друга. И весело проводим время, да? Считал, с хорошим школьным днем.
2: Юля Калинина появляется в нашем эфире.
3: Привет, Юля. Привет. Вы сейчас про квадраты что-то такое рассказывали. У меня есть ощущение, что это геометрия. Вот просто. Я уже запуталась где-то на середине.
1: Нет, геометрия это ножиком, когда вот эта игра играли в чикен. Вот там геометрия, кстати, была.
3: Это что?
2: Давай,
1: это не для вас, красивых девочек.
2: В твоем детстве какая была самая популярная игра?
3: Ну, я не могу сказать вот прям самая популярная, но мне очень нравилось, так как я была командиршей и атаманшей мальчишек.
2: Ты была атаманшей?
3: Да. Я была той самой девчонкой, которая говорила: «Эхей, ребята, а кто нас пропрыгнет вот с этого дерева?» И они шли и прыгали, а я стояла внизу и говорила: «Да, ты хорошо прыгнула, а ты плохо».
2: Игра называлась «Атаманша Юля».
3: Да, вот, а дальше мы играли, посмотрев фильм «Неуловимые мстители».
2: Так.
3: Мы, соответственно, делились на белых и красных.
2: Ну, понятно, две команды, да.
3: И это было потрясающе. У каждой команды был свой штаб. Угу. Штаб требовалось охранять.
2: Угу.
3: И если кто-то нарушал чьи-то границы, и там в штабе обязательно лежали всякие сокровища. Вот
2: документы
3: какие-то. Да, как у Тома Сойера, там дохлая крыса, надкушенное яблоко, все как положено. Вот мы друг у друга это воровали, нападали. То есть, ну, естественно, красные, из-за которых всегда была я, побеждали.
1: А мы еще удивляемся, откуда у нас 90-е взялись. Вот из таких игр. Двор.
2: Спасибо, чужая территория. Хорошего тебе эфира.
1: Да, друзья мои, ну что, мы сегодня доказали, что если в детстве вы пережили бои с гусями, стирку в болоте и варку свинца на костре, то любые взрослые проблемы для вас — это просто детские игрушки. Улыбайтесь, вы выросли читонами.
2: Спасибо вам, ребят, за ваши истории, за ваши сообщения. «Вечер на русском» вернется завтра в эфир сюда, на Русское радио, в 18:00. Хорошего вечера, пока!

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Таблетки снимают симптомы. Мануальная терапия убирает причину боли в спине и суставах. В клинике «Ортомедцентр» с позвоночником работают опытные специалисты, устраняя смещения и зажимы. Дыхание становится глубже, движение свободнее. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Освободите свое тело от боли. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я опаздываю по причине того, что не спешу.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, правительство и профильные ведомства обсуждают возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дизтопливо класса 5, пишет РБК. Одновременно Кабмин планирует усилить контроль над экспортом нефтепродуктов. Ранее сообщалось, что топливо начало стремительно дорожать на московских заправках, а в Крыму ввели ограничения на продажу. МЧС разъяснила правила парковки электромобилей в крытых паркингах. С сегодняшнего дня вступил в силу новый противопожарный регламент. СМИ сообщили, что электрокары можно оставлять лишь на стоянках, оборудованных системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками. В противном случае штраф до 50 тысяч рублей. В МЧС пояснили, что требования распространяются только на проектирование и строительство автомобильных стоянок и не затрагивает уже эксплуатируемые объекты. Подмосковный экстренный номер 112 встроит нейросеть-переводчик. Искусственный интеллект будет обрабатывать обращения на иностранных языках. Новая технология позволяет распознавать речь на одном из 7 языков, переводить информацию на русский оператору и передавать данные о происшествии экстренным службам. ИИ-переводчик для экстренного номера 112 – это полностью российская разработка. И о спорте. Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал Ролан-Гаррос. В матче 1-8 спортсменка, занимающая 23 место в мировом рейтинге WTA, победила 19-ю ракетку мира, американку Мэдисон Кис. Шнайдер стала третьей россиянкой, пробившейся в четвертьфинал Ролан-Гаррос. Ранее до этой стадии дошли Мира Андреева и Анна Калинская. Ну а до нашей студии дошла Юлия Калинина и уже готова дарить вам хорошее настроение.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Да что там дошла? Долетела на крыльях любви к вам, бесценные мои, как и обещала, возвращаюсь летом. Доброго-доброго, 1 июня. Да, сегодня тот самый день, когда если вы родитель и не спрятались, вас можно только пожалеть. Я знаю, о чем говорю. Мой недоросль сегодня едва открыл глаза и сказал мне ломающимся басом: «Мам, мама, ты знаешь, сегодня день защиты детей. С праздником меня, дай мне, пожалуйста, денег, мы с Машей идем пить кофе». Все возражения по поводу того, что пить латте на альтернативном молоке — это не детская забава, не принимались. И я что-то заскучал по тем временам, когда самой симпатичной девушкой в окружении ребенка была я сама, и для счастья хватало мороженого и билетика на аттракцион. К чему я это? А к тому, что давайте беречь каждую минуту детства наших детей, если понадобится защищать наших больших и маленьких.

0: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Я дураков из вас не делал. Я на готовое пришел.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

смелые ожидания, я в этом не сомневаюсь. Еще раз доброго. Вот почему-то, когда говорят о Дне защиты детей, всегда имеют в виду таких жизнерадостных, упитанных дошколят. При этом забывая, что даже в 52,5 мы все равно дети. Просто мы немного подросли. Главное, что об этом всегда помнят наши родители. И это, да-да, иногда становится проблемой. Мне, например, мама иногда звонит, подробнейшим образом озвучивает прогноз погоды и говорит легендарную фразу, угадайте какую. Да, правильно, шапку надень. А еще мамы никогда не забывают напомнить, что мужья и жены нас недостойны, плохо о нас заботятся, гадость в кафешке есть не надо, а надо заехать к маме и съесть котлетку. А это, конечно, действует на нервы, но, к сожалению, отключить опцию под названием «быть родителем» невозможно. Поэтому, детки всех возрастов, будьте готовы к тому, что родители будут вас защищать и любить, конечно.

0: Если говорить о том, что неизменно сильнее меня, это, конечно, привычки из детства. Я уверена, что у вас тоже так, хоть вы в этом, возможно, и не признаете. Например, бежать по ступенькам обязательно через одну. И пусть это бывает затруднительно делать в юбке или на высоких каблуках, однако я не теряю задора и стараюсь. Еще очень люблю есть шоколад прямо от целой плитки. Ну и, конечно, хулиганам спуску не даю никогда. Просто раньше я с гиканьем бросалась прямо в гущу драки, а сейчас только укоризненно качаю головой или умело изображаю сердечный приступ, если не остается других способов воздействия. Дорогие мои, я думаю, что 1 июня, во-первых, первый летний день, а во-вторых, день защиты детей. Можно позволить себе маленькую нештатную ситуацию. Ну, то есть взять и съесть мороженое после 6. Или вообразить, что вы та самая вишенка, которая украшает торт вашей семейной жизни. И явиться домой с чем-нибудь вкусным и устроить праздник непослушания или пижамную вечеринку вдвоем с лучшим на свете человеком. Хотя, собственно, почему вдвоем? Если дети, кошки, собаки, рыбки, хомячки имеются, всех приглашайте, и тогда точно все будет хорошо, как у нас на русском.
1: Все будет хорошо.

0: на русском радио «Ближе к телу». Ближе к
1: телу. Спонсор выпуска ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
2: Всем привет! У микрофона Лена Журавлева. Проезжая сегодня мимо травматологии, подумала, как мало нам надо, чтобы что-то сломать, и как долго надо, чтобы все срастить обратно. Понятно, что лучше не проверять на крепость наши кости и суставы. Для этого с самого раннего детства есть упражнения, профилактические комплексы, которые не будут работать без питания. Оно играет важную роль в поддержании здоровья костей и суставов и поможет в процессе заживления после переломов. На что же стоит обратить внимание? Белок необходим для образования коллагена, важного компонента костной матрицы. Хорошие источники белка – мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые, орехи, семена. Кальций – основной компонент костной ткани. Достаточное количество кальция можно получить из таких источников, как молочные продукты, зеленые листовые овощи, рыба. Фосфор, как и кальций, является важным компонентом костей. Содержится во многих продуктах, включая молочные продукты, мясо, птицу, рыбу, яйца, бобовые, орехи, семена. А еще добавьте магний, витамин D, цинк и другие важные и нужные витамины. Не забываем о профилактике травм, следим за рационом питания. Будьте счастливы и здоровы!
1: Спонсор выпуска – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Флагман современной и доступной травматологии для всех. Инновационные методики, полный цикл лечения и реабилитации. Запись 725-4440, код 499 или на сайте fnkc-fmba.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Русское радио.

Очаровательная Нюша в День защиты детей любви пост опубликовал в своем профиле ВК. С появлением детей, пишет певица, начинаешь смотреть на мир совсем иначе. Дети учат нас быть настоящими, радоваться простым вещам, жить моментом, удивляться каждому новому дню и верить в добро, даже когда становишься взрослым. Золотые слова, под каждым словом подписываюсь. Нюша замечательная мама и со своими чудными чадами, судя по всему, сегодня устроила себе настоящие каникулы. Певица прекрасный фото выложил. Вот они в кафе, вот просто обнимашки. В общем, все здорово, все так мило, так по-семейному, так по-домашнему. И несмотря на то, что сегодня начало очередной рабочей пятидневки, я уверена, что вашим чудным чадам найдется время в вашем невероятно плотном расписании. Иногда хочется поставить ребенка на паузу и сказать: «О, друг мой, не говори мне ничего, дай мне 5 минут тишины». Но все-таки наслаждайтесь каждым мгновением родительства и дарите радость всем, кто находится рядом в компании любимого русского радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. Слушайте, Наташа, а вы мне напомнили еще одну очень классный цикл «Сделан до трансферта».
3: Мы читали эти книги, но по поводу свободы от манипуляций, но так от них не освободились.
4: Но зато мечты сбылись.
3: А какие?
4: Ну, там же нужно было как бы...
2: Там надо мечтать.
4: Проекции представлять, что ты хочешь, а в твоей жизни получилось. И получилось ведь.
3: Не, мне нравится книжка «Ешь, молись, люби». Понимаете?
2: Но ты только прочитал, где ешь.
3: Я первую часть только. Ешь, ешь, ешь.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
7: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: звезды, как она.
1: Но прежде чем ты становишься достаточно взрослой барышней, чтобы увлекаться творчеством Андрея Губина и получать комплименты вроде «любимая, ты похожа на звезду», «ты такая яркая, ты такая нежная, ты такая потрясающая», лучшим комплиментом в твоей жизни в детстве, естественно, остается признание того, что «ха-ха, Юлька, да ты свой парень, главное при этом, чтобы еще по плечу похлопали». И вот здесь есть ощущение того, что ты в команде. Более того, ты предводитель вот этой веселой дворовой банды, и вместе вам абсолютно все по плечу. А главное, впереди целое волшебное лето, полное тайн и приключений. Я надеюсь, что, несмотря на возраст, вы, бесценные мои, вот этого ощущения счастья не утратили. И здесь, на русском, находите музыкальную поддержку для ваших эмоций.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россельхознадзор ввел новые ограничения на ввоз продуктов из Армении. Под запрет попали виноград и косточковые плоды, вишни, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины. В ведомстве объяснили, что участились случаи нарушений при поставке фруктов на российский рынок. С 30 мая действует ограничение на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зелени и клубники. Еще сегодня запретили поставки рыбопродукции. Все это на фоне политического кризиса двух стран. А в России сегодня начали действовать два новых туристических национальных стандарта. Это ГОСТ для средств размещения туристов и рекомендации для адаптации туробъектов для иностранных гостей. Первый документ призван систематизировать уже существующие требования. Второй – помочь отелям гармонизировать свою работу с учетом языковых, культурных и бытовых предпочтений туристов из-за рубежа, главным образом из Китая. Для них все вывески, инструкции и договоры должны быть переведены на китайский язык, а в меню следует включить блюда азиатской кухни. Кроме этого, таких путешественников рекомендуется не заселять в номера и на этажи, в номинации которых есть цифра 4. Основной период ЕГЭ стартовал в штатном режиме. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, все экзаменационные пункты готовы к приему участников и работают по установленному графику. Ранее Рособорнадзор утвердил перечень запретов для выпускников. На ЕГЭ нельзя проносить телефонные, шпаргалки, справочники и другие носители информации. Исключения предусмотрены только для отдельных предметов. Более половины опрошенных россиян иногда используют перерыв на еду как способ сбежать от работы. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Чаще всего о еде вспоминают ближе к обеду, так ответили 44% опрошенных. Еще 26% думают о ней до начала рабочего дня, а каждый седьмой уже в первый рабочий час. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости. На русском.

Доброго-доброго, дорогие мои. Как утверждают специалисты, именно по понедельникам мы чаще всего напоминаем либо истеричек, либо неумелых серферов, которые лавируют и не могут ни скороговорку произнести до конца, ни с течением жизни справиться. И можно было бы сказать, что да-да, понедельник — это такое неизбежное зло, и надо набрать в легкие побольше воздуха и просто пережить его. Но нет, мы здесь на русском не переживаем, а живем полной, яркой и насыщенной жизнью, причем каждое мгновение каждого дня. Если хотите с нами, хотите как мы, а может быть и лучше нас, добро пожаловать. Я Юлия Калинина и вся команда «Русского». Еще раз вас поздравляем с началом очередной рабочей пятидневки. И да, с началом нового, сногсшибательного, жаркого сезона.

музыкальную композицию «Вы бесценны мои» мечтаете услышать в рамках нашего стола заказов, который, кстати, стартует менее чем через 45 минут. Все потому, что эта песня для нас, для девчонок, была написана и создана, и попадает точно в сердечко. И не случайно невероятно прекрасная Елена Северова эту песню впервые исполнила 8 марта на том потрясающем концерте. А официальная премьера, да-да, состоялась в мае, так сказать, как предчувствие яркого летнего сезона. Я надеюсь, что вы сегодня в полной мере ощутили, что вот оно, лето. Было еще вчера на расстоянии вытянутой руки, а теперь уже здесь, теперь уже с нами. Теперь другой отсчет времени, другие ощущения, воздух,

пахнет иначе. И я думаю, что каждому из нас с вами он обязательно и все непременно принесет яркие приключения. Может быть, большую любовь, а может быть, тот самый невероятный секретный роман. Причем такое, о котором можно только где-то там в книжке прочесть. А случится это с вами, причем здесь и сейчас.

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское

если оставаться в ритме сегодняшнего дня, Дня защиты детей, то в детстве, безусловно, самым красивым, самым притягательным казался тот парень, у которого есть модный рюкзак и самый большой набор фломастеров. Вот он, безусловно, становился королем класса. Ну, не говоря уже о том, что если у кого-то вдруг появлялась джинсовая кепка или модная иностранная жвачка, то да, это, безусловно, был тот самый первый парень, о котором мечтали все девчонки без исключения. Но если переместиться во взрослый мир, то самым красивым мужчиной по версии 25-го года признан Ким Тэхён, южнокорейский певец. Ну, я посмотрела, да, действительно симпатичный парень, но название самого красивого мужчины именно не дотягивает с моей точки зрения, хотя на вкус и цвет, как известно.

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодами вкуса от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
7: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
0: Попробуйте задержать выплату кредита. Рекламная служба русского радио 579-7799.

когда тебе 5,5 объясниться в любви совсем просто. Помните, да, как это было? Причем неважно даже, а кому ты в любви объясняешься, кому признаешься. Может быть, это мальчик из твоей младшей группы в детском саду. Может быть, это соседний кот, который особенно симпатичным кажется. А может, это твоя бабушка, которая только что сварила гигантскую кастрюлю клубничного варенья. И ты обнимаешь ее и говоришь: бабуль, я тебя так люблю. А где мои вкусные пеночки от варенья? Если ваше лето пахнет так же, как мое, и если вы, став взрослым человеком, так же легко признаетесь в своих чувствах, значит, мы с вами на одной волне. Здесь, на русском. Меня зовут Юлия Калинина. Бесценные мои, еще раз доброго вечера. Кстати, если вы действительно готовы громко во всеуслышание сказать «Я люблю тебя, ты лучше всех на свете», следующий час целиком и полностью наш с вами. 916-003-105,7. Это наши мессенджеры. Пишите непременно. Кроме этого, используйте сообщество «Русского радио» ВКонтакте и в «Одноклассниках».

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минтранс проверит завышенные цены на детские тарифы в такси. Поводом стали жалобы на большую разницу в стоимости поездок. В отдельных случаях маршрут для трех взрослых стоит около 800 рублей, а такой же для одного взрослого с двумя детьми уже около 2000. Депутаты направили в Минтранс обращение с просьбой проверить принципы формирования детских тарифов. В Кремле прокомментировали ситуацию с бензином в Крыму. Над решением вопросов по ограничению продажи топлива работают все уровни власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне глава региона Сергей Аксенов сообщил, что перебои продлятся около месяца. Со вчерашнего дня в Крыму можно покупать лишь 20 литров 95-го бензина в день, а на некоторых заправках и вовсе по талонам. Такая же ситуация в Севастополе. Власти говорят, что это все из-за проблем с логистикой. Полный запрет на продажу вейпов на федеральном уровне может быть введен в 2030 году. Об этом сообщили в Думском комитете по охране здоровья. Сегодня в стране начал действовать полный запрет на онлайн-продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Заказать вейп с доставкой на дом или через интернет-магазин теперь невозможно. Новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства. Запрет направлен на борьбу с нелегальной торговлей и ограничение доступа несовершеннолетних к этой продукции. И о хоккее. Главным тренером ярославского «Локомотива» стал Дмитрий Квартальнов. О сроках действия нового контракта не сообщается. В должности наставника Квартальнов сменил канадца Боба Хартли, при котором ярославцы в этом году второй раз подряд выиграли Кубок Гагарина КХЛ. Предыдущим местом работы самого Квартального было минское «Динамо», которое он покинул сегодня, 1 июня. Вернусь буквально через час, а далее в эфире 100 заказов. Свои приветы и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, где-то уже началось второе число, и тем не менее мы еще пока живем в первом, поэтому с первым летним днем, бесценные мои, невероятных летних радостей. И поистине детского восторга хочется пожелать каждому из вас. Пусть сбываются все ваши мечты и чаяния. Пусть этот сезон будет по-настоящему жарким и волшебным. Обещаю, что мы, команда «Русского», сыграем в этом не последнюю роль. Как всегда, готовы доставлять ваши приветы, ставить любимые песни и делать все возможное, чтобы и в рабочем понедельнике, и где-то в центре выходного вам было одинаково хорошо. Алина нам пишет: хочу передать привет Ивану Казакову и Кириллу Редькину. Они сейчас находятся на работе, завтра с утра еще на учебу отправятся. Им желаю терпения, сил и удачи. Также у Ивана недавно появился пес Арчи, с чем я Ивана безусловно поздравляю. А желаю, чтобы он рос здоровым и послушным, продолжает Алина. Еще Ивана поздравляю с приобретением нового авто. Обнимаю вас, пишет Алина. Люб Толкачев по традиции передает большой привет своему парню Али. Говорит, что ты самый заботливый на свете. Городу Подольску большущий привет. Павел Кучеров отметился. Павел, здравствуйте. Всех поздравляю с началом лета. И да, наконец началось долгожданное потепление. Передаю привет всем друзьям. Всем желаю отличного настроения. Прекрасная собой Людмила Агафонова-Белецкая с началом календарного лета поздравляет всю команду «Русского». Всех крепко обнимает и нежно целует как всех вместе, так и каждого в отдельности. Дорогая Людмила, вам также большой привет. Поздравляю с началом лета. Оставайтесь такой же солнечной и позитивной.

Если кто-то из вас сейчас после тяжелого и, я надеюсь, продуктивного рабочего дня направляется домой, то тогда, дорогие мои, желаю вам как следует отдохнуть сразу после того, как доберетесь до пункта назначения. Ну а пока вы в пути, мы будем привет передавать, может быть, и от ваших близких, пара теплых слов имеется. Поздравляю всех с началом лета, пусть она обязательно подарит много тепла, радости, благополучия, хорошего настроения и самых счастливых моментов. Прекрасного и легкого эфира это уже для меня, пишет очаровательная Евгения Алексеева. Женечка, вам также огромный привет, очень рада, что вы вместе с нами здесь на русском начинаете новый сезон. Привет, любимая русская, передайте привет моему Игорьку и скажите, что я его очень сильно люблю. Это сообщение от Анны. На связи Москва.

совсем не детские истории порой случаются, особенно летом, когда кровь кипит, то курортный роман и наше все. Дорогие мои, держите себя в руках, если очень хочется, а если не хочется, не держите. Махните рукой на все и отдавайтесь той страсти, которая каждого из нас может этим летом накрыть с головой. И не забывайте, что у ваших родных и близких будет ровно настолько хорошее настроение, насколько вы об этом позаботитесь. Привет, любимая русская, привет, Юля, здравствуйте, чудный Кирилл из Казани. Всю команду русского, всех слушателей с первым днем лета, с началом каникул. Дорогой Кирилл, принимаю ваши поздравления, разделяю и абсолютно взаимно, поверьте. Хочу передать

0: передать огромный теплый искренний привет моим любимым родным в Барнауле. Бабушка Татьяна Ивановна, дедушка Владимир Григорьевич. В Казань отправляется привет папе Александру, в Москве маме Наталье большой привет. Всех поздравляю с началом лета. Пусть это лето принесет много солнца, улыбок, ярких путешествий, отличное настроение. Пусть будет абсолютно у всех под песни любимого русского радио. Дорогой Кирилл, вам также большой привет. Очень рада, что вы вместе с нами. Привет, любимая русская. Передайте привет моей жене Елене. Скажите, что я ее очень люблю и скоро буду дома. Это пишет муж Георгий.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

это мы с вами снова вместе, дорогие мои. Каждый раз, когда заканчивается одна смена, я уже начинаю нервно посматривать на часы в ожидании следующей, потому как часы, проведенные с вами, это всегда настоящий праздник, хоть бы даже и в начале рабочей недели. Пишет нам Андрей, привет, Русское радио, пишет Андрей из Германии, из города Грайфсвальд. Передаю привет дорогой жене Ларисе, доченьке Валерии, всем слушателям. Спасибо за то, что передаете мои приветы. Андрея, вам огромное спасибо за то, что пишете. Очень вам рада и еще раз большой привет. Рамиль Салманов передает привет всем, всех поздравляет с Днем защиты детей. Отдельный привет для 5-летней прекрасной доченьки Рукаи и желает хорошего настроения. А, дорогой Рамиль, вам и дочурке всего наилучшего. Передайте привет моим друзьям из Днепровки. Пусть уже бегут по домам, а то поздно, это пишет Аким. Хочу передать привет моей сестре Соне, которая сейчас находится в Тольятти. Я ее люблю, а вы самые лучшие. Это пишет нам Егор. Дорогой Егор, вам также большой привет и самого классного вечера желаю. Привет, любимая русская. У меня начались каникулы. Это действительно здорово. Дорогой Кирилл Васильев, вам желаю прекрасного вечерка. А, привет, любимая русская. Передайте привет моей жене Татьяне. Скажите ей, пусть не грустит. Танюш, все будет хорошо. Ты самое красивое. Сообщение без подписи. Бесценные мои ваши смайлики и поцелуйчики. Это, конечно, круто, но будет здорово, если вы будете как-то подписываться так, чтобы ваши родные и близкие точно знали, что это именно вы адресуете вот эти добрые пожелания. Аленка пишет, передайте привет всем из Москвы, всем пожелайте хорошей погоды. Жду не дождусь, когда начнется настоящее лето. Ну, сочинской жары не обещают, но, по-моему, вполне комфортно. Нравится.

0: что, дорогие мои, вечер, по-моему, самое подходящее время для того, чтобы выдохнуть и, так сказать, напитаться силой, энергией. Завтра с утра пораньше снова поразить этот мир полетом мыслей и фантазии. Малика Абдикадирова пишет, что всех поздравляю с первым днем лета, а также всех детей с днем защиты детей. А еще сегодня в нашей семье пополнение. На свет появился наш третий ребенок. Малышку назвали Рамина. Всех родных, близких, друзей благодарю за поздравления, дорогая Малика. Вместе с вами спешу поздравить новорожденную с праздником. И пусть у вас все-все будет хорошо. Берегите себя и будьте счастливы. Игорек нам пишет. Передайте, пожалуйста, привет нашей дружной компании Сереге, Игорю, Женьке и главе этой компании Натали. Всех детей с праздником. Всем хорошего вечера, отличного настроения. Игорек Морячок нам пишет. Ни больше, ни меньше. Анжела Ольховская сообщает. Темочка, я тебя люблю. Подпись Ликуся. Кирилл Редькин передает привет Вань Баранкину, Кириллу Петину, а также Антону Лазареву. Всем желает счастья и хорошего настроения. Дорогие мои, я надеюсь, что да, первый день лета пройдет ярко, комфортно. Ну а дальше все пойдет как по накатанной. Только приключения, отдых и любимая музыка на русском.
1: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

Огня, это значит как минимум в сотню раз преуменьшить. Девчонки из группы «Серебро» как всегда устроили жару, независимо от показаний термометров. Группа «Серебро» и «Мало огня» только что здесь, на русском. Горяченная премьера сезона «Так держать» — это круто. А хочу сказать своей любимой девушке Иоаннушке, родная моя, очень тебя люблю. Хорошего настроения, мира, добра и удачи. И это Сеня пишет. Наталья сообщает самому замечательному супругу Димуле большой привет. Легкой, прекрасной недели. Я тебя обожаю. Подпись супруга. А пишет нам некто Талия. Поздравляю любимую маму, жену с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи, долголетия. Мы тебя очень любим. Дочь Талия, Гузель, а кроме этого муж Равиль и внук Тимур подписались. Ну что, дорогая новорожденная, с праздником вас, появится на свет первый день лета. Это ли не добрая примета? О, человек я простой, говорю стихами. Давайте-ка еще раз всех новорожденных этого дня, первого летнего, самого главного, еще раз поздравим и пожелаем всего хорошего. Передайте, пожалуйста, привет маме, пусть не грустит, я рядом. Из Апшеронска большой привет всем, кто работает в пекарне, самого доброго вечера и только хорошей музыки. Это пишет Анастасия. Настенька, привет вам.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Кремле объяснили поручение Путина о доступности интернета при ограничениях. Оно касается белых списков, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Исполнение поручения президента возложено на Кабмин ФСБ. Эти структуры должны обеспечить бесперебойную работу важных ресурсов, в том числе систем оказания помощи, порталы госуслуг и платежных систем, даже при ограничении интернета. Единый электронный билет в пригороде введут на разные виды транспорта. Соответствующий закон уже принят. Теперь задача заключается в технической реализации, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Он уточнил, что необходимо создать единую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта. В доме правительства Подмосковья губернатор Андрей Воробьев и депутат Госдумы Рахим Азимов провели встречу с участниками СВО, получившими тяжелые ранения, и семьями погибших героев. Им передали ключи от 20 автомобилей, большинство из которых с ручным управлением. На мероприятии присутствовали бойцы, выполнявшие задачи на самых сложных участках фронта. Глава региона напомнил, что в Подмосковье расположились легендарные воинские подразделения, в том числе Кантемировская и Таманская дивизии. И о футболе. Главным тренером столичного ЦСКА стал Дмитрий Игдесамов. Контракт с 39-летним специалистом рассчитан на 2 сезона. Также предусмотрена возможность продления еще на 2 года. На этом посту он сменил швейцарца Фабио Челестини, а его уходе стало известно еще месяц назад. До конца сезона Дмитрий Игдесамов исполнял обязанности главного тренера клуба. Под его руководством ЦСКА провел 2 матча в российской премьер-лиге, в которых одержал 2 победы, а также потерпел поражение в финале Пути регионов Кубка России против Спартака. Вернусь буквально через час. А далее хиты на русском и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. Да, сегодня в День защиты детей мы все больше и чаще вспоминаем собственное детство и, безусловно, немного завидуем себе, когда мы были молоды и прекрасны. На эту тему во Всемирной паутине обнаружил забавнейший мем. Там популярный блогер пытается показать, почему всем книжным героям не больше 17 лет. Потому как герой, которому чуть за 40, в самый ответственный момент вдруг теряет зрение, вдруг теряет собственный меч, вдруг вспоминает, что у него боль в спине и левой колен. В общем, надеюсь, независимо от того, который вам нынче год, чувствуете вы себя действительно молодым и прекрасным. И пусть в вашей душе живет очаровательное чудное чадо, которое время от времени вырывается наружу и наслаждается этим летом на полную катушку.
3: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

Welcome. Когда вы спросите, да в режиме 24/7. Все очень просто, дорогие мои. Включайтесь, слушайте, получайте 100% удовольствия. И заметьте, как у нас с вами пролетел буквально на одном дыхании сегодняшний вполне себе серый рабочий понедельник, который, как люди не знающие говорят, самый тяжелый день. Да ничего подобного. В компании Русского каждый день легок и хотя бы отчасти праздничен. У нас впереди Артик и Асти, Николай Басков и Дима Билан. Все это для поддержания вашего отличного с утра пораньше или к ночь попозже, в зависимости от временного часового пояса. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи на русском.

Хоть на берегу неба тоже неплохо время проводить, но лучше, когда на берегу моря, да еще в хорошей компании, есть что перекусить. А главное, ты точно знаешь, что выглядишь ты просто потрясающе. А, дорогие мои, не обещаю, что вы станете, ну, что касается девушек, 90-60-90, а парни в одночасье превратятся в Аполлонов в новой футболке от любимой радиостанции, но... Кто знает, может быть, именно эта вещица, именно этот мерч украсит ваш образ. А как же эту футболочку долгожданную получить? А вот как. Вам нужно придумать шутку. Причем не какую-нибудь, а самую, что ни на есть смешную. И сделать так, чтобы в вашей шутке улыбнулась целая страна. И дальше вы эту шутку, та-дам, присылайте к нам сюда, на наш сайт rusradio.ru. Самые лучшие, самые яркие, самые запоминающиеся шутки в эфире озвучат, кто бы вы думали, та-дам. Да-да-дам, Антон Юрьев. Но их авторы уже обязательно получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки. Улавливаете, как все здорово? Я думаю, что вам непременно повезет. Шутите, получайте призы, подарки от любимой радиостанции, ну и, конечно, становитесь звездой планетарного масштаба. Ну, во всяком случае, среди своих друзей, родных, близких и знакомых. Все подробности, как всегда, обнаружите на нашем сайте rusradio.ru. Пишите.

думаю, что Марфа – это та самая чаровница, с которой садится за шахматную партию. Занятие далеко не безопасное. И только на вид она такая белая, пушистая. Внутри наверняка притаился игривый черный котенок, который бамс и выпустит коготки в самый неподходящий момент. Ну, во всяком случае, неподходящий для жертвы. Впрочем, я думаю, что многие мечтали бы оказаться поверженной вот этой очаровательной девушкой. Ну что, Марфе желаю успехов дальнейших творческих. Песню про белого кролика просто обожаю и всегда слушаю с удовольствием в эфире любимого русского радио. Ну, а прямо от исполнителей новых, ярких, мы переходим к хитам без срока давности. Это Иванушки Интернейшнл, «Реви». А в Москве 23:36, и я, Юлия Калинина, до полуночи вместе с вами. Всем доброго. Оставайтесь, мы вам рады.

0: данные, как известно, не только часов не наблюдают, и мы законы всемирного тяготения не указ. Захотелось в облака, бамс, и отправились, как на картине Шагала. Дорогие мои, напротив меня сидит человек, вместе с которым эта ночь также для вас пройдет в ощущении абсолютного полета, потому как у него всегда солнечное настроение и в запасе примерно 300 классных песен. Это Миша Набоков. Привет.
1: Да, Юль, привет. Но по поводу облаков, я вот никогда не летал на самолете.
0: И... Это что?
1: Да, да. А все почему? Потому что у меня есть некоторые вопросы к стюардессам. Вот, например, ты обратил внимание, вот когда они показывают в начале полета какие-то телодвижения, мне кажется, что это какой-то ритуал магический. И именно таким образом и самолет поднимается в воздух. И у меня есть еще одно доказательство, что это что-то связано с магией. Ты когда-нибудь видела старых стюардесс?
0: Нет. Вот. Ты знаешь, я видела пару молодых стюардов. Ну, к сожалению, у меня был очень короткий полет, всего 4 часа. Да.
1: Слушай,
0: ладно.
1: Ну, тебе повезло, видимо.
0: Не будем
1: слушай,
0: об этом.
1: Мне кажется, это какая-то темная история, поэтому, друзья, ходите пешком.
0: Я хочу тебе сказать, и стюарды, и стюардессы, они шаманят, безусловно. И я думаю, что вот здесь вот вся магия как раз заключается в том, что они совершают вот эти пассы руками, мы сосредотачиваемся на них и перестаем бояться лететь.
1: Или, возможно, мы отключаемся, а потом что-то происходит
0: да,
1: с нашими...
0: Да, как у Стивена Кинга. Бамс, там, да, переместился.
1: Лонгольеры какие-нибудь, да?
0: Да, самолет в другое пространство. Да. Ой, как приятно, когда коллеги в теме. В общем, дорогие мои, никаких страшных сказок, да? То есть любое средство передвижения выбирайте. Главное, чтобы лететь или ехать, или пешком идти, но только в хорошей компании, да? Плеер в уши, там, русское радио.
1: Под любимые песни. И, опять же, повторюсь, лучше пешком, друзья.
0: Да.
1: Так безопаснее.
0: По земной поверхности.
1: И веселее. Да.
0: Хорошо, Миш, я тебе желаю путешествовать по земной тверди в блестящем обществе наших слушателей. А с вами, друзья мои, я прощаюсь до ближайшей среды. Обязательно встретимся здесь на русском. Спасибо за прекрасный вечер. Спасибо за прекрасный вечер первого летнего дня. Вот так уже будет совсем точно. Пока. До скорого.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Темпы роста цен на бензин в Москве и области увеличились. Все это в условиях снижения продаж топлива и логистических сложностей. В оптовом секторе это приводит к росту котировок. По данным Росстата, с 18 по 25 мая средняя цена бензина на АЗС в России выросла на 0,3%. В Москве темпы почти вдвое выше. Острая проблема с топливом и в Крыму. Там ввели ограничения не больше 20 литров в сутки на человека. Сейчас правительство рассматривает различные меры для насыщения рынка. Сербия не будет вводить визы для россиян. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, даже если кто-то и примет такое решение, оно будет сразу отозвано. Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона написала, что в Сербии рассматривается вопрос введения виз с Россией в качестве выполнения требований Брюсселя для вступления в Евросоюз. Перечень специальностей для образовательного кредита сократят. Речь идет о займах на обучение по 3% годовых. Корректировка сделана с учетом приоритетов, которые существуют на рынке труда и в экономике, сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. В этом году, в частности, корректировка сделана с учетом потребностей кадров в таких сферах, как здравоохранение и образование, а также инженерно-технический блок. Мяч чемпионата мира по футболу будут заряжать перед матчами. Производитель встроил в него электронный датчик, который отслеживает каждое касание и движение в реальном времени. Он работает вместе с системой камер на стадионе и помогает быстрее определять офсайды, игру рукой и другие спорные моменты. Внутри стоит аккумулятор. Одного заряда хватает примерно на 6 часов работы, поэтому перед играми мячи нужно подключать к зарядке. При этом сенсор весит всего около 14 граммов, так что футболисты не замечают разницы. На этом пока все. Антон Кравченко. Служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Миша Набоков, Тарусском радио вместе с вами. И я думаю, самое время страшно интересной истории на ночь. Вы это любите, не отрицайте. Недавно мы сидели с другом в полночь на лавке у подъезда, общались. Вокруг никого, естественно, все спят. Темно, света почти нет. И тут вот, представьте, пошатываясь откуда-то из темноты, выходит тело, по-видимому, женское, с черными волосами до пояса, закрывающими лицо, прям как в ужастике «Звонок». Значит, она подходит к нам и плюхается на скамейку. Какое-то время мы сидим молча, не знаем, что вообще делать, что происходит. И чтобы немного разрядить обстановку, я спросил: «А вы из колодца, да? Как там обстановка? Вода теплая?»

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Когда я вижу красивых девушек, то всегда вспоминаю сметану из студенческой столовой, потому что однажды, помню, помимо всего прочего, я взял там стакан сметаны, и кассирша мне сказала: «Это сметана». Я ответил: «Ну да, знаю, это сметана». И она такая: «Это дорого».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая недавно рассказала душещипательную историю. В общем, парень задолжал ей 1000 рублей и почти год не отдавал. Когда она попросила вернуть, он встретился с ней, посмотрел в нее, ну, прямо в глаза ей, да, и причем как кот из Шрека это сделал, и сказал: «Я думал, мы друзья, а ты такая же, как и все остальные, тебе только деньги интересуют».

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно сидели с друзьями в одном ресторанчике, ели куриный шашлык и решили сделать хозяину комплимент. Сказали, какая у вас все-таки вкусная курица. Вот что значит деревенская. Тот не растерялся и добавил, она не только деревенская, но и очень порядочная. За всю жизнь со двора на улицу не выходила ни разу.

0: песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно одна симпатичная знакомая стала при мне прямо жаловаться, что нет нормальных мужчин. Где найти мужчину? Спрашивает она меня. Ну, я выровняю спину, сделав грудь колесом, голосом Карлсона ей говорю: «Малыш, а как же я?» Она смотрит на меня и отвечает: «Как я могла про тебя забыть? Ну точно, завтра. Съезди, пожалуйста, в школу, помоги с уборкой».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Романтика бывает разной. Например, вот однажды, не имея возможности поздравить девушку лично, я заказал ей букет цветов с доставкой на дом ко времени. И самое интересное, что отношений с той девушкой давным-давно уже нет, а вот фирма до сих пор обо мне помнит и поздравляет со всеми праздниками. Согласитесь, это капельку, но романтично.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сегодня у нас день здорового питания, а также день лысых мужчин. Вот лично мне кажется, давно пора было разобраться, проверить, насколько первое событие влияет на второе. Если вы проводили подобные исследования, обязательно напишите в стол заказов на русском радио мне, Мише Набокову. Вообще, глядя на мою фотографию, можно смело сказать, что здоровое питание – это мое кредо. Посмотрите, полюбуйтесь в нашей группе ВКонтакте, также там же прямо можно написать свое сообщение, как и в нашей группе в Одноклассниках. Пожалуйста, пишите в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105,7. Мне кажется, и за здоровое питание, и сразу за всех мужчин может сказать только один артист, и это Артур Пирожков. Виа

0: Мало кто знает, что в первой версии этой песни от группы Челси был самый-самый любимый. Это про стол заказов ребята, конечно же, пели. Но потом подумали, ладно, пусть будет самое любимое. Так, ну, давайте начинать. Что мы будем делать вообще? Что происходит у нас? Конечно же, мы зачитываем приветы, поздравления какие-то. Куда все это вы пишете? В официальную группу Русского радио, во ВКонтакте, в Одноклассниках, в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105,7. И сразу же я предлагаю не откладывать в долгий ящик, а вот такими вот аплодисментами встретить вот такое сообщение. Поздравляем любимую жену, маму Гульнур, с днем рождения. Цитата. Желаем ей крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, долголетия, исполнения всех заветных желаний. Любят очень сильно. Дочь Талия, наверное, так ударение, Гузель, муж Равиль, внук Тимур. Ну и осталось дело за малым совсем, да, что мы подарим маме Гульнур? Ну, конечно же, возвращаясь опять же к группе Челси, самую-самую любимую песню.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

возвращаемся в стол заказа в Старском радио. Напоминаю, куда можно написать свои сообщения. В официальную группу Русского радио, во ВКонтакте, в Одноклассниках. Номер наших мессенджеров по номеру 916-003-105.7. Так, все, с этим мы определились. И давайте, ну, не будем, да? Не будем томить. Начнем прям с самого-самого классного. Друзья подписались, сообщение: с днем рождения, ну, конечно же, чудо Оленька, мы поздравляем. Цитата: желаем, чтобы кофе по утрам было крепким, планы на вечер безумными, список желаний. Короче, списка того, что уже сбылось. Пусть удача бежит за тобой, как кот за клубком, а проблемы убегают, как мыши от кота. Интересно. Крепкого здоровья, море улыбок и столько радости, чтобы ее можно было раздать соседям бесплатно и оптом. Ну, радость я предлагаю все-таки Оленьке оставить. А вот классные песни мы сейчас с удовольствием раздадим всем соседям, как просили, бесплатно, оптом. Делайте погромче, им будет приятно. Мне кажется, самое время. 2 часа 16 минут. Наслаждайтесь.

Не будем лукавить. Здесь, в столе заказов на Русском радио, мы отдаем свои предпочтения именно поздравительным сообщениям. Потому что... Ну, что вам объяснять? Вы и так все поняли. Правильно поняли же, да? Почему? Правильно, именно поэтому. Просто процитирую сообщение. Антоха, happy birthday, дорогой. От всей души желаю, чтобы носки всегда находили пару. Это важно, кстати. Чтобы пицца сама прилетала в дом. Чтобы все светофоры загорались зеленым, когда ты идешь. Чтобы мечты сбывались быстрее, чем загружается страница в интернете. Здоровье, как у космонавта. Энергии, как у батарейки. А счастье с горкой, как мороженое в жаркий день. Ну, а самое-то главное, Антохе-то не пожелали побольше любимых песен, друзья. Ну, и правильно, что не пожелали. Потому что Антоху мы исправно этим снабжаем ежедневно и ежечасно.

возвращаемся в стол заказа в Тарасском радио. И не щадят своих рук наши статисты. А все почему? Потому что мы с Днюхой поздравляем Мариночку вместе с Динарой и Викуськой. Процитирую сообщение, что они желают своей подруге, видимо. Солнце в душе, сладости в жизни, танцев без повода, денег без счета, улыбок без причины. Будь счастлива каждую секундочку, наша роднулечка. Так, ну, я так сейчас посмотрел на этот список и думаю, с чего бы нам начать, а? С чего бы удобнее. А давайте, пожалуй, начнем с танцев.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

Кстати, про экзамен, который только что пела Ирина Дубцова в своей новой песне «Память». Вот привет нам из Питера от Финогеева Евгения. Процитирую сообщение. «Хочу передать привет своей дочери Виктории. Викуля, не переживай, ты сдала свой первый экзамен по ЕГЭ. Наши аплодисменты. И каков бы ни был результат, девиз Русского радио, все будет хорошо». Также хочу поздравить свою любимую супругу с днем свадьбы. Еще более громкие аплодисменты. «Алечка, я тебя люблю». И если можно, поставьте песню Сергея Лазарева, написал нам Евгений. Так, ну, мы совсем не против, как говорится, свистеть не будем. Или будем? Нет, все-таки будем.

Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Ну как после такой песни-то не узнать, что же летнего и жаркого прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках? Евгешка и Денчик, поздравляю с днем рождения ответчика. Цитата. Вот твоя официальная инструкция на ближайшие сутки. Улыбаться без остановки, принимать тонны поздравлений и подарков, танцевать так, будто никто не видит, есть торт в любых количествах, загадывать желание, каждое обязательно сбудется. Мне больше всего из этого списка понравился танцевать так, будто никто не видит. Это интересно. Матвейчик, у вас как раз есть вот прям сейчас шикарная возможность. Просим. Мы действительно, мы не смотрим. Так, все отвернулись.
1: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Да, символичная песня от Юлианы Карауловой с приветами. Пока все. Я, Миш Набоков, конечно же, остаюсь вместе с вами на Русском радио. И хочется пожелать нам всем, знаете что, получать удовольствие от каждого летнего денька, потому что не забываем, последующие 9 месяцев лето будет доступно, но уже платно.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.